черно-белая идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза, но только

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

крышам, дождь по лужам, дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по лужам, дождь по лужам.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на «Пофилия.com».
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Предсказывать погоду синоптикам сильно помогает слово «местами».
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа Пунин Групп.
1: Toy Confectionery. Сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.

0: Очень доброе утро. Всем здравствуйте. Довольные, счастливые. Вот так вот мы вбегаем в студию для того, чтобы подарить вам настроение.
1: Четверг. И вот четвертый раз на этой неделе уже говорим вам в новом сезоне доброе утро. Поэтому просыпайтесь вместе с нами, с нашей отличной компанией. Настраивайтесь на это утро, на хороший день, который мы постараемся сделать легче.
0: То есть ты посчитал, да, сколько раз? У тебя там какая-то особенная табличка.
1: Такая математика.
0: Да.
1: Четверг, значит, четвертый раз на неделе. Завтра пятница.
0: О, вот это прекрасный день.
1: И приятно.
0: И, между прочим, первая пятница, да, на первой рабочей неделе.
1: Угу. И в сентябре.
0: Сразу грустно звучит, да?
1: Это ты к тому, что отпуск еще не скоро.
0: Ага.
1: Да, только все начинается, целый год вперед. Ну, мы, кстати, по-прежнему интересуемся, как у вас прошло лето, как прошел у вас отпуск. Номер 49-105-7 уже начинает работать и принимать ваши СМС.
0: И вообще, конечно, хотелось бы вас немножечко раскачать, потому что вот видно, что люди, конечно, у нас утомленные солнцем. Угу. Ну, такие вот просыпаются, еле-еле. Вот так вот на телефонные звонки иногда не отвечаю, да, вот немножечко еще входят в этот ритм рабочий, а на следующей неделе, мне кажется, уже все будут бодры, включены и доброе утро.
1: Дети будут этому способствовать.
0: Да, я на это и намекаю.
1: Все они, наши цветы
0: жизни. Хорошо, что у нас есть эти цветочки, а, посмотри, у нас там и смс-портал сразу зацветет другими красками. Так что, ребята, если вдруг готовитесь к следующей неделе, правильно делаете, но можно практиковаться и на этой. А вообще мы отправляем все наши теплые, классные приветы в Никосию, Лимассол, Пафос, Ларнаку и Айя-Напу для того, чтобы каждому городу отдельно передать самое добрейшее, самое прекраснейшее утро.
1: И по всей нашей замечательной планете при помощи RussianRadio.cy. Это те, кто слушает нас онлайн. И вам наш большой кипрский утренний привет.
0: А вот, видишь, вот напросилась я, так сказать, да? С добрым утром, русская. Желаю всем жителям острова хорошего дня и настроения. Так, а дальше самое интересное. Сегодня 3 сентября. Ну что, можно уже ставить Шафутинского? Конечно, мы поставим обязательно.
1: И, наверное, даже не раз.
0: Думаю, хватит.
1: В рамках этого дня прозвучит эта песня. Утром, ладно, да, 5 минут, кстати, композиция.
0: Да, мы уже готовы.
1: Михаил постарался.
0: Мы ждем того самого момента. И вы тоже, пожалуйста, подождите немножечко. Будет вам эта прекрасная песня 3 сентября. А пока мы стартуем вместе с студио. Папа, мама очень добрый и семейный, домашний, я бы даже сказала, трек.
1: Просыпаемся.

0: Гороскоп на русском.
1: Так, ну все-таки напросилась, да, на реакции? Спасибо, кстати, что откликаетесь, молодцы. Лето пролетело, все осталось позади, но мы-то знаем, лучшее, конечно, впереди.
2: Да, но
1: лучшее,
2: песня!
1: Лучшее, конечно, впереди, тра-та-та, да? Так, пишут нам, что с добрым утром всех скучали. Спасибо, что скучали. А мы, кстати, ну...
2: Тоже скучали.
1: Хорошо проводили отпуск.
2: Да.
1: Я про это.
2: Зарядились, отлично, хорошим настроением. Продолжайте также писать на номер 49-105-7, ну и не забывайте про именинников наших. Мы с удовольствием будем дозваниваться и поздравлять.
1: Да, ребят, набрасывайте нам, пожалуйста, давайте пообщаемся. Ой, это у меня шлепка упала.
2: Это набросили уже. СМС-очка пришла. Вот такая.
1: Это она просто немножко в шоке от того, какой у нас прекрасный сегодня гороскоп. Знаки огня, овны, львы и стрельцы. Сегодня вам впервые за долгое время не захочется быть победителем.
2: Как так?
1: Удивительно. Да, все тут удивляются. Вы же огонь. Но именно это решение оказывается для вас особенно выигрышным, и вы все равно станете победителем.
2: А, ну вот так.
1: Класс.
2: Но на пьедестал все-таки придется подняться.
1: Надо. Значит, так тому и быть.
2: Знаки воздуха, близнецы, весы и водолеи, день располагает к неожиданной смене точки зрения. Так что попробуйте на несколько минут представить, что вы наблюдаете происходящее со стороны. Увиденное может вас удивить. Ну, опять же, так...
1: Так скучно.
2: Ну, какое-то одно удивление. Там удивительно, здесь удивительно.
1: Не, ну, в смысле со стороны. То есть ты такая сидишь, смотришь со стороны. А как же состояние царица, а?
2: Да. Как же центр событий?
1: Да, да, да,
2: а
1: да,
2: как
1: да.
2: вообще создавать эти события?
1: Ну, в общем, не знаю, звезды что-то. А вы точно знаком воздуха это приготовили? Мне кажется, они поувереннее будут. Но, да ладно, поживем, увидим. Земные знаки, шагаем к вам, тельцы, девы и козерожки. Сегодня стоит обратиться. Обратите внимание на то, что неожиданно вернет вас в прошлое. Ой-ой-ой-ой-ой, это покажет, чего вам сейчас не хватает, гораздо точнее любых размышлений. А, страдаешь?
2: Угу.
1: А вот так вот? А нечего было? Это бывшие пишут, а?
2: Ну, скорее всего.
1: Смотри, а, объявились, не запылились. Все, упустил.
2: Вот и разобрались. Знаки воды добрались тем временем и до вас. Раки, скорпионы и рыбы. Сегодня какая-то незначительная просьба может оказаться проверкой ваших личных границ. Не бойтесь сказать «нет», если внутренне понимаете, что должны это сделать.
1: А, должны сделать или сказать «нет»? Это непонятно.
2: Ну, в общем, не бойтесь.
1: Не надо говорить «нет», иди и делай. Так, так точно будет лучше. Вот и все, вот и все. Вообще, тема с личными границами всегда, всегда мотивирует на попкорн.
2: Это да.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском.
1: Какой олимпийский вид единоборств самый безопасный, а еще развивает дисциплину, гибкость и лидерские качества? Конечно, тхэквондо. Golden Eagle Taekwondo Academy в Ларнаке приглашает мальчиков и девочек от 6 лет. Занятия проводит лицензированный тренер кипрской организации спорта Анис Полихронидис. Черный пояс под тхэквондо – пятый дан. Тренировки на русском и греческом. Первое занятие бесплатно. Звоните 97-88-3480.
2: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
3: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, Roundabout Катополимедия.
4: Звоните по телефону 99-844-811.
3: Сайт мужначас.cy.
5: Улыбается она. Люди, поглядите на нее. Ты выйди замуж и страдай, как все нормальные люди.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: самый острый перец истории.
1: Угу. Друзья, вы, конечно же, ждете эту рубрику. Она сегодня у нас особенная.
2: Да.
1: Ажурная, да, такая
2: конечно.
1: Красивая.
2: Чтобы перевернуть календарь.
1: Праздничная. Ну, мы обязательно это сделаем, а пока просто мы будем распаковывать, потому что 3 сентября и четверг у нас сегодня. Доброе утро всем и каждому. Приготовьтесь, пожалуйста. Вы же просили, ждали. Будет. Но чуточку надо дождаться, как и всего хорошего.
2: Да, ну потому что мы подскажем еще, какие праздники можно отметить сегодня, в этот день, в этот четверг.
1: Я хочу, знаешь, чего? С уникальности. День открытия уникальности ДНК.
2: Угу.
1: Вот этот день хочу, вот прям сразу же. Каждый из нас супер уникален.
2: Это правда.
1: Ребят, и это надо помнить, ценить, любить. И вот это вот все. А? Классный праздник.
2: Завернула так завернула, да. Никогда. Но теперь понимаю, что нужно, стоит отмечать свою уникальность. И действительно, просто утром сегодня посмотрите в зеркало, либо скажите себе: я уникальный. И вот с таким настроением шагайте по этому прекрасному, замечательному дню. Так, ну что, день рождения бюстгальтера.
1: Я так и знала.
2: Но надо отметить.
1: Надо,
2: вот,
1: надо,
2: ну,
1: надо.
2: Кому как не мне, вам надо говорить спасибо. Ну, вам же, наверное, это очень полезное вот такое,
1: наверное,
2: изобретение.
1: Не точно. Ну нет. Можно было
2: так,
1: бы
2: я знаю,
1: и без.
2: Я знаю, что они есть разные. Я знаю, что есть там с косточками. Вообще удивительно, что там есть косточки. Что это такое? Почему кости там?
1: Ну, это поддержка такая надежная.
2: Это понятно.
1: Ну, понимаешь, в жизни важна поддержка. Поэтому в любые вообще времена, особенно в этих делах, так поддержка самое оно. Так, будешь еще предпочтения? Тебе какие больше нравятся? Пушапы?
2: А, нет, ну, все, я в этом больше не разбираюсь.
1: А нет, я туда больше не пойду. Я женат, да, должно прозвучать.
2: Раз изобретение, давай тогда еще день Шнобелевской премии отметим.
1: Так.
2: Вот я не знаю, кстати, бюстгальтер как-то отмечался? Вот
1: нет,
2: таким,
1: ну,
2: что
1: нет,
2: вот,
1: нет, нет. Шнобелевская премия — это те самые нелепые и самые глупые изобретения. Хотя некоторые потом, на самом деле, стали очень даже
2: абсолютно
1: себе классными и очень достойными. Ну вот, в общем, так тоже шутят над некоторыми учеными. Я думаю, что там британские в основном в этом списке находятся. Так, что у нас еще интересно? День винограда. Любишь виноград?
2: Да.
1: Вот, отмечай, пожалуйста. День кормления голубей даже есть. Угу. Праздник бальзаковского возраста. А тут очень интересные факты. Бальзаковский возраст, ну, это считается, что якобы женщина, она уже такая суперзрослая. На самом деле, вот если почитать литературу, то бальзаковский возраст получается где-то, ну, человек после 30. А где он тебе там, взрослый? Это еще,
2: ну, да.
1: Это еще подросток. Это еще только-только все начинается. Поэтому...
2: Но мы всегда действительно представляли, что бальзаковский возраст,
1: да,
2: это вот такой.
1: Ну все,
2: значит,
1: это осень.
2: Это как хорошее
1: это
2: вино.
1: Да-да-да.
2: Созревшее такое. Так, ну что, день открытия новых дверей еще сегодня. Вот можно какую-то дверь открыть.
1: Новые,
2: ну,
1: да?
2: Мы как знаем, да?
1: Ну, это как-то ремонтом попахивает.
2: Да, ремонтом попахивает. И вот все-таки зайти нужно всегда в правильную дверь. Мы уже знаем, случаи были.
1: Да-да-да-да-да-да-да. Вот, на всякий случай еще разочек вас предупредили. Ну, а вдруг это знак, вселенная вам сейчас отправляет. В общем, ребята, вы там сильно не рискуйте. Ну, и, пожалуй, главный праздник в рамках сегодняшнего календаря. Шуфутинов. Шуфутинов день!
2: Да!
1: День прощания! Вот об этом наша следующая прекрасная композиция. Ребят, советуем прильнуть к приемникам. Если слушаете нас онлайн на Russian Radio CY, нажимайте кнопочку и прям по курсу 5 минут. Вот это люди старались, вот это люди писали. Исключительного классного наслаждения.
2: Ну что, подпеваем?
1: Все, тихо. Тихо.
2: Прощаемся.
1: Давай.

0: Реклама на русском.
1: Когда есть доверие, ничего не хочется менять. Поэтому столько людей выбирают Acropolis The Cleaners. Мы берем на себя чистку одежды, обуви, изделий из кожи и меха, одеял, покрывал и ковров. Обновление цвета и устранение дефектов на сумках. Эко-чистку диванов, спецчистку свадебных платьев и другие задачи. С ответственностью и безопасным хранением. Выбирайте химчистки Acropolis в Никосии, Лимассоле, Ларнаке и Паралимне.
2: Леди Эстетик напоминает. До 80% нежелательных изменений кожи появляются там, где раньше она выглядела абсолютно здоровой. Но всего за 10 минут можно зафиксировать все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Леди Эстетик доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи. Современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Леди Эстетик. Искусство быть красивой.
3: Отличить местного от прежнего? Легко. Ноябрь. Местный в пуховике, турист в плавках.
4: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.
0: Новая песня на русском.

0: Календарь. Самый острый перец истории.
1: Друзья, мы продолжаем календарь. Ну как вам? Как вам вообще вот эта красота, которая прозвучала в эфире? Ждем сердечки, ждем календари. Мы сегодня его очень сильно перевернули, но остались еще события, самые яркие дня сегодняшнего.
2: По ним и пройдемся.
1: Итак, в 301 году было основано 3 сентября самое... Ну, я не могу просто говорить 3 сентября.
2: Было основано...
1: Самое старое государство Европы — Сан-Марино.
2: Да, вот, новый хит получается.
1: Давай еще.
2: 1838 год. В Киеве открылся Институт благородных девиц.
1: Вообще другая тональность, ну да ладно.
2: А это другая песня. 75-й
1: год. В Москве началось строительство Государственного исторического музея.
2: 1912 год. В Англии открылся первый в мире консервный завод.
1: А в 32-м году началось строительство канала Москва-Волга. 3 сентября.
2: День событий.
1: Ну, мы как-то так постарались их вам еще озвучить. И, кажется, эта нота будет звучать сегодня весь день. Надеемся, что вы уже улыбнулись и подпеваете.

0: Костя любит перцы. Ира любит перцы. Все любят перцы. И Сережа тоже. Сережа Любимов, Ира Аполлонова.
1: Русские перцы на русском радио.
2: А вот, друзья, мы перевернули календарь и хотим вас порадовать подарком с утра пораньше, да еще каким. Сертификат на 100 евро от магазина «Рандеву».
3: На правах рекламы.
4: А все потому, что «Рандеву» продлевает сезон жарких скидок.
2: Да, та самая распродажа, Heatwave Sale, до 7 сентября по вашему заказу и по вашим просьбам. Да, друзья, до 7 сентября. Еще разочек повторим, чтобы вы не пропустили скидки до 70% на целый ряд любимых брендов.
4: Торопитесь в старый город Лимассола на Спиру Араузу 67, рядом с Мариной, напротив Молоса.
2: Ах, что там вас ждет? А, прекрасный образ. От Maison David, Tendance, Fossis, Karl Lagerfeld, Liu Zhou, Lori Blue, United Nude и многих-многих других самых любимых брендов.
4: Ну, а все потому, что магазин для стильных людей – это «Рандеву», мода, которая идет вам навстречу.
2: Друзья, ну а прямо сейчас вам будет еще и полегче, потому что сертификат на 100 евро может достаться именно вам. А для этого мы организовали вам целое сокровище, игру под названием «Класс».
4: Ну как, мы взяли лопату, закопали, вам нужно будет все это найти.
2: Ну, люди простые. Закопали. Ой, мамочки мои. В общем, ребят, если забыли, что такое клад, сейчас расскажем. Клад. Игра напоминает морской бой. 4 буквы по горизонту. КЛАД. И 4 цифры по вертикали. 1, 2, 3, 4. А нет, у нас уже звонки пошли.
4: Уже значит, есть наши замечательные слушатели, которые готовы
2: значит,
4: начинать.
2: Не забыли. Значит, точно знают. И всего 16 ячеек. 2 из них содержат сертификат на 100 евро в магазин «Рандеву». Там по-прежнему идут скидки до 70%. Успевайте, друзья. Ну и, разумеется, эти ячейки находятся друг за другом по горизонту. Это важно, чтобы вы не промахнулись. А теперь мы полностью готовы. Выпускаем.
1: Клад.
0: Забаву представляет мультибрендовый магазин обуви, одежды, сумок и аксессуаров «Рандеву». Мода, которая идет вам навстречу.

0: представляет мультибрендовый магазин обуви, одежды, сумок и аксессуаров «Рандеву». Мода, которая идет вам навстречу.
1: Клад! А, вот это красота, да? Мода, которая идет вам навстречу. Заглядывайте, пожалуйста, в магазин «Рандеву». Ну и, конечно же, слушайте «Русское радио», потому что няшки будем мы вам раздавать периодически. Итак, друзья, 4-9-105-7. Второй участник куда-то ушел. Хотим пока поздороваться с первым. Ольга, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе
1: так,
3: утро.
1: Оль, из какого города?
2: Лимассол.
1: Лимассол. Как лет прошло, Оль?
2: Ой, отлично прошло. Вот сегодня первый день школы, поэтому и вот мы с вами.
1: Так грустно, да?
2: Я в свою школу в 6 утра не вставала,
1: да.
2: А дочкину приходится.
1: Приходит. Ну да, мы ходим в школу, понимаете, это как-то вот тогда ходишь в школу, потом со своими детьми ходишь в школу.
3: Бесконечный
1: круговорот
3: школы.
1: И еще так может случиться, Оля, что еще и с их детьми тоже придется походить в школу. И вообще, мне кажется, школа это какое-то очень прям важное такое место, от которого ну никак.
3: Ах, да, школа жизни потом продолжается.
1: Ну все, мы поныли, надеюсь, стало легче. Так, давайте посмотрим.
3: Так, ну,
1: нет,
3: я хочу...
1: нет. Второй звоночек, а ну-ка где-то.
3: Ждем.
1: Давайте нам... еще дозванивайтесь, нам будет веселее,
3: и
1: правда?
3: И Ольге будет составлена приятная компания. Ольга, ну а вы как, вот сносили обувь за лето, ну для того, чтобы новую потом приобрести?
2: Летом, к счастью, только... Скажем так, шлепки нужны.
1: И правильно.
3: И правильно, абсолютно верно.
1: Ну, кстати, шлепки тоже в «Рандеву» есть. Давайте познакомимся со вторым участником. Доброе утро.
3: Здравствуйте.
2: Доброе утро вам.
1: Как зовут вас?
2: Меня зовут Юлия.
1: Юлия, очень приятно. Юлечка, как прошло ваше лето?
2: Супер. Это было amazing.
1: Amazing.
3: Ух ты. Oh,
1: girl.
3: Так, ну мы ждем подробности, конечно же, потом. На номер 4-9-105-7. Какой город?
2: Ларнака.
3: Ларнака на связи у нас.
1: И у нас будет какой-нибудь spicy контент, а?
2: Не знаю, давайте попробуем.
1: Ну давайте рассказывайте.
3: Давайте. Опа. Вы же перцы, да? Вы же острые.
1: Вот и ну-ка расскажите. Старайтесь. Так, девчонки, классно. Настроение супер. Сейчас будем играть в клад. Еще разочек. Клад по горизонту. 4 цифры по вертикали. Ячейки 2 находятся друг за другом. Мы желаем вам удачи. По очереди будете раскапывать ячейки. Оль, вы дозвонились первой. Можете смело начинать.
2: Хорошо. Так. А3.
1: Так, А3.
4: Упс, ошибочка.
3: А вот ничего здесь нет.
1: Юлия.
2: А1.
1: А1.
2: Клад.
1: Так. Юля, вы сказали К или А?
2: К.
1: Вы сказали К. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
2: Я поняла.
4: Упс, ошибочка.
1: Да, ну, собственно говоря, вот чуть-чуть погромче, да, чтобы мы... Но ничего страшного,
3: да.
1: Это очень выгодно нашей прекрасной кому?
2: Я знаю, Ольге.
3: Подсказали Олечке, да.
2: Нет, ну, еще же есть шанс. Еще
3: абсолютно
2: есть
3: верно.
1: Ну да, наверное, но вообще-то, ну, как бы, очень...
2: Ну, как бы, давайте попробуем А1.
1: Ну, это супер сейф, Оль, ну зачем так? Вы же уже... Ну, ладно, хорошо, давайте попробуем А1.
2: Да нет, ну, на самом деле... Тут же еще есть шанс и ошибиться.
1: Ошибиться? Ну-ка, давайте. Только попробуйте не ошибиться. Вот сейчас очень сильно хочется. Итак, Ольга нащупала, поэтому тут же последняя,
3: конечно,
1: попытка.
2: Ну, давайте L1.
1: L1?
2: Да.
1: Да.
3: Ну что, ну, принимаем, получается.
1: Ну да. А что нам делать-то? Ну вот взял. Неси сертификат. Ой, поздравляем! Красотка! Умница! И сертификат на 100 евро будет ваш. Вот сразу после того, как мы с Юлечкой, дорогой, попрощаемся. Спасибо вам большое за участие.
3: Хорошего дня вам желаю.
1: И мы вас тоже очень любим.
3: Взаимно.
1: Вот.
2: Ирин, хотела бы, знаете, отметить такой момент, что с утра, когда услышала слово «рандеву», только, ой, думаю, ничего себе. И на днях узнала, что у меня там работает моя одноклассница,
1: так,
2: которую я видела, не знаю, там в двух 2000-х годах последний раз. Представляете?
1: Да.
2: И мне нужно туда доехать, чтобы ее увидеть сюрпризом. Поэтому, ну, такой повод, ну, просто вообще невероятно.
1: Слушайте, Юлечка, так мы вам даже подскажем адрес. Лимассол, Спиро Араузу. Ну, это, конечно, никто не понимает, да? Значит, напротив парка Молос, возле Марины.
2: Да, отлично. Да. Я обожаю этот магазин. Это вообще просто шикарный магазин.
1: Более того...
2: Вся обувь отсюда.
1: Обувь и одежда в том числе. Помимо всего прочего, ребята стартовали и примерку. К вам доезжает курьер. Вы примеряете и оплата только после того, что вам понравилось.
3: Ну, круто
1: Но
3: же!
1: Но мы об этом вам еще расскажем. Юль, спасибо за то, что поделились и этой историей. Правда, очень шикарно. Мы надеемся, что ваша одноклассница будет, во-первых, безумно вам рада. А вы дружили с ней? А то мы тут рассказали адрес.
2: Да, конечно, в одной компании были, но разъехались, был военный городок, и все по разным странам. И поэтому мы никак не общались, не виделись. То есть вы детьми еще были. И...
1: Класс! Слушайте, ну это вообще... Давайте вот
3: удивительная история.
1: А вы запишите сторис, как вы устроите этот сюрприз. Отметьте Русское радио, мы тоже вас отметим. С удовольствием! Спасибо вам большое. Вот такое у нас замечательное утро. Юлечка, всего доброго.
3: Поздравляем!
1: Оль, а поздравляем это мы вас, конечно же, потому что вы наша замечательная и невероятная. Именно вам Спасибо. Достается этим прекрасным утром 3 сентября и 100 евро от магазина «Рандеву». Для вас, а? Только так, а не иначе. Умница, поздравляем вас сильно и на весь остров. Я думаю, что она уже убежала.
3: Уже надо в магазин.
1: Ребят, вы тоже не стесняйтесь, заходите в магазин «Рандеву», там по-прежнему скидки 70%.
0: Магазин «Рандеву» – все для стильной жизни на Кипре.
5: Что слушает страна? Позвони мне.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 84 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин обуви.

0: город Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Спиру Араузу, 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
2: Пока доказывала, что умею молчать, сорвала голос.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Друзья, ну а мы побежали дальше. Кость Столяров и новости. А у нас Анфиса Черная, Бабок.
5: Уже в следующем часе ждем.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Школа Кипра. Денег больше, знаний меньше. Задержанного в Ларнаке россиянина экстрадировали в США. На острове стало на треть больше лисиц. Теперь подробнее. Кипр тратит на образование более 13% всех государственных расходов, заметно больше, чем в среднем по Евросоюзу. Однако 15-летние школьники острова показывают одни из самых слабых результатов в Европе. Кипр отстает от среднего уровня более чем на 50 баллов и по математике, и по чтению, и по естественным наукам. Новый учебный год начнется 7 сентября. Министерство обещает реформы. Подробности на сайте Ленты Кипра. Гражданина России Сиражуддина Актулаева, задержанного в аэропорту Ларнаки в прошлом году, экстрадировали в Соединенные Штаты. Его обвиняют в кибератаках на пользователей сервиса для поиска работы. Вредоносные файлы получили около 80 тысяч человек. 31 августа 40-летний Актулаев впервые предстал перед Федеральным судом Сан-Франциско и был взят под стражу. Вину он отрицает. Следующее заседание 5 октября. Популяция лисиц на Кипре за год выросла на 35%. Об этом сообщила служба охоты и фауны. Прибавили и охотничьи виды. Куропаток стало больше на четверть, зайцев на 10%. Помогли обильные дожди с января и поздний сенокос. Тем не менее, в службе предупреждают, растущее число лисиц может сдерживать увеличение популяции других видов. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно ясно. После полудня в центральных и горных районах возможны грозы. Скорость ветра составляет от 4 до 10 метров в секунду. На море слабое волнение. Концентрация пыли не превышает безопасных норм. Температурные максимумы дня на побережье острова составят плюс 33 градуса. В Никосии воздух прогреется до плюс 37, в Тродосе до плюс 27. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Ва-банк. Умные и актуальные финансовые решения от Анфисы Черной.
1: Друзья, это снова мы, наша потрясающая программа «Ва-банк» возвращается в эфир. Мы стартанули лето, мы еще продолжим работать и работать. Тут, как говорится, как у нас в Беларуси, по крайней мере, говорят, непочатый край. Да. Что означает много всего интересного впереди. У нас в гостях прекрасная ведущая данной программы Анфиса Черная, основатель и SEO консалтингового агентства Aston Homes, девелопер и специалист по инвестициям, сопровождению сделок и также ипотечным решениям. Анфиса, очень доброе 3 сентября.
2: Да, всем доброе утро и с началом образовательного и бизнес нового сезона.
1: Да, пусть он будет классным, пусть он всем нам принесет что-то яркое, классное, вот правда, хорошее, наполненное и интересное. Ну, а у нас новостройка или вторичка, да?
3: Пора уже определиться.
1: Эх, да, идем в банк и будем там разбираться, где банки охотнее дают финансирование, плюсы и минусы каждого варианта. В деталях и подробностях подключайтесь, задавайте ваши вопросы, номер 49-105-7, ну а мы... Поехали.
2: Да, сначала скажу общими словами. Часто клиенты приходят и говорят, Анфис, все-таки новостройка или вторичка? Скажем, некий баттл между этими двумя сущностями. А сейчас я расскажу более общими словами.
1: Сущности.
3: Битва.
2: Сейчас это модное слово.
1: Да. Ух, мистика пошла у нас, да.
2: И сейчас я скажу общими словами, как мы можем их сравнивать, по каким критериям, а потом уже уйдем более детально в новостройку и вторичку. Благо, время эфира нам позволяет. Итак, новостройка – это современное, часто более энергоэффективное строительство. Возможно, рассрочка девелопера и в связи с этим структурированные платежи для завершения сделки. Минусы – это то, что все-таки строительный рынок. Есть риск, что оно не достроится. Маленький на Кипре, сразу скажу, очень маленький риск, но все-таки есть. И зависимость банковского финансирования от стадии строительства. Вторичка. Объект уже можно увидеть, потрогать, понюхать, оценить. Иногда...
1: Особенно понюхать, да?
2: Знаете, сейчас смотрю просто рекламные вывески одного девелопера. Очень сильно мне нравится этот девелопер на Кипре. И, может быть, увидели в Лимассоле, там мужчина стоит рядом со стеной и реально нюхает стену, и написано, наши здания пахнут хорошо. Да. Поэтому для Кипра это уже актуально, особенно когда в подъездах пахнет кошками. Вот, в общем, вторичку можно действительно осязать, но появляются более потенциальные большие проблемы с различными юридическими аспектами. Я скажу потом более детально, какими. Особенно, когда вторичку покупали в одном виде, потом настоящий собственник настроил балкон, закрыл мансарду, сделал еще где-то окно в Европу.
3: И не согласовал это все.
2: Ничего не согласовал, и банк физически просто не может принять это как есть. То есть, возможный разрыв также между ценой продавца и оценкой. Вот этот риск больше сопряжен со вторичкой. Но и у того есть плюсы и минусы, и поэтому более детально мы сегодня это разберем.
1: Да, друзья, будем принимать решение взвешенно, с разных сторон подходить к данному вопросу, ну и, конечно же, спросим, а что там у банков, да, к чему они более лояльны и как с этим совсем работать. Но опять-таки давайте подчеркнем, что и новостройки бывают разные, и вторички тоже бывают разные, поэтому, ребят, обязательно послушайте все советы, чтобы все-все-все опции учесть и принять для вас самое верное, лучшее, даже, я бы так сказала, решение.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. Тема питания еще никогда не была столь противоречивой, как в наши дни. Но это ровно до того момента, пока вы не соприкоснетесь с подходом к еде сервиса Milts Food. Запоминайте, а лучше фиксируйте в заметках. 100% отказываемся от формулы «не есть после 6 вечера», ибо все зависит от образа жизни человека. Помните только, что ужинаем за 3 часа до сна. Далее определяемся с целью – набрать вес или сбросить. И поэтапно учимся базовым шагам к здоровому питанию. Во-первых, отказ от пустых калорий, фастфуда, промышленных сладостей, любых сахарозаменителей. Далее снижаем количество кофе и чая, пьем чистую воду. Обязательно завтракаем, исключений быть не может. И, наконец, придерживаемся режима с обедом и ужином, переходя на цельнозерновые злаки, крупы и муку, налегая на белок. Как не допустить округления живота, изжоги и прочих неприятностей, ловите шпаргалку по ужинам от Milts Food. Берем тарелку среднего размера, мысленно делим ее на 3 зоны. В большую часть кладем разноцветные овощи и зелень, да повыше, повыше горку. В оставшиеся 2 – гарнир и белок. Одну часть заполняем бобовыми или цельнозерновыми крупами. В другую, 1/4 тарелки, кладем на выбор любое мясо птицы, морепродукты, рыбу, яйца или творог. Если планируете худеть, значит, это ваш идеальный ужин. Он исключает гарнир. Если такой цели нет, то можно класть рис, гречку или киноа. Эта схема корректируется под запрос, поэтому адресуйте свои пожелания нутрициологу безупречного сервиса Milts Food. Подбирайте программу питания или готовое меню и становитесь здоровой версией себя.
0: Сделано со вкусом. Milts Food. Ва-банк. Умные и актуальные финансовые решения от Анфисы Черной.
2: Ну, а теперь чуточку детальнее будем разбираться во всех плюсах и минусах, потому что они и там есть. Между выбором вторичка либо новострой. Анфиса, прошу.
3: Начнем с новостройки. А почему может быть проще?
2: А все-таки, да?
4: А все-таки!
5: Выбор вроде бы как бы сделан, да?
3: Ага. Да, ну... Объясню, почему. Я действительно больше топлю за уникальную вторичку, которая не старая точно, там, до 10 лет, и при этом те, кто ее продают, находятся в такой ситуации, что им нужно срочно уезжать, и поэтому цена классная, адекватная, и все в порядке с документами. Вот такую вторичку я люблю и с удовольствием рекомендую.
2: Ну, такую все любят.
3: Но большинство вторичек не таких. Но мы об этом сейчас во втором этапе поговорим. А вот по поводу новостройки. Почему банку может быть проще? Во-первых, если проект строит известный девелопер, у банка уже есть опыт работы с этой компанией, понятные разрешения, документы и вообще структура проекта. И часто бывает так, что этот же банк вообще сам финансирует этот проект. Поэтому наша KYC, то есть процедура проверки документов не только заявителя, но и девелопера, проходит очень быстро, в течение пару дней. И если этот девелопер имеет больше 4 реализованных проектов на Кипре и был замечен в задержках срока строительства не более чем за 6 месяцев за последние 5 лет, у банка очень сильно возрастает лояльность к этому девелоперу, и у оценщиков тоже. Поэтому оценка такого проекта проходит максимально высоко. Таким образом, банк выделяет больше финансирования под этот проект. Иногда нам даже удается частично покрыть НДС, потому что банк дает не только... Ну, оценка приходит выше, чем рыночная. Uh-huh. Есть девелоперы, не буду называть в эфире, как бы это, наверное, не совсем
2: корректно.
3: Не
2: заплатили.
3: Но есть девелоперы, по которым всегда оценка, вот я наблюдаю это последние 8 лет, приходит выше, чем их рыночная стоимость. И это благодаря тому, что компании классно себя зарекомендовали на рынке, у них устойчивый финансовый бэкграунд. Так вот, по такие новостройки банк, конечно же, будет с удовольствием давать средства, причем в объеме даже иногда больше, чем это необходимо. Со вторичкой такая ситуация практически невозможна.
2: А можно здесь уточнить, что такое в объеме больше, чем это необходимо?
3: Да,
5: насколько
2: это,
5: больше?
2: Да, для многих это сейчас удивление.
3: Да, я так скажу, вообще официально банк не покрывает НДС. Вы в полисе банка вы этого нигде не найдете. Но, предположим, объект стоит 200 тысяч, выехал оценщик и сказал, я оцениваю 230.
2: Да.
3: И банк принимает решение дать, например, не 160 тысяч, как планировал изначально, а 175. Угу. Это возможно. Именно в основном с новостройками, и именно тогда, когда девелоперская компания находится на классном счету и у банка, и у оценщиков.
2: Угу. Вот о чем идет речь, чтобы вы тоже, друзья, понимали, и у вас это все сложилось по полочкам, данная картина. Так, значит, надежность девелопера, 4 плюс реализованных проекта, да, да, и вот отсутствие...
3: И задержка по строительству не более чем на 6 месяцев. Какие плюсы для покупателя? Покупатель, конечно же, приобретает современный свежий объект, да, с абсолютно точно самыми новыми технологиями, которые только можно реализовать, а да, каждый год в этом плане Кипр совершенствуется. Угу. Вот, обычно выше, конечно же, у этого объекта энергоэффективность, чем у вторички. Угу. Меньше расходов на ремонт в первые годы. Есть возможность купить на ранней стадии и распределить платежи. Ну, если мы идем через банковское финансирование, в принципе, это уже относится к банку. Угу. Но есть важный нюанс. Чем раньше стадия строительства, конечно, чем больше рисков. Не только для банка, но и для покупателя. То есть банк, конечно же, будет выдавать всю ипотеку не сразу. Поэтому с первичкой я вижу только один риск. Риск недостроен. Для того, чтобы этого не случилось, нужно, во-первых, хорошо изучить тему, поговорить с банком напрямую, а были ли у вас случаи с этим девелопером. Если они были, банк никогда не выдаст ипотеку именно под этого девелопера, либо сделать все возможное, чтобы клиент поменял проект.
2: Такие ангелы-хранители.
3: Банки вообще не любят напрямую говорить о проблемах, связанных с девелопером. Uh-huh. Они никогда не скажут, ой, у меня там с ними были проблемы, uh-huh, но они как-то косвенно уйдут и дадут понять, что, а может быть, вы еще что-то посмотрите. Это, на это нужно обращать внимание, это не просто дружеский совет, это связано с тем, что была какая-то плохая история с конкретным девелопером. Uh-huh. Хотя банк не будет в ваших глазах подрывать репутацию этого девелопера, но абсолютно точно будет уводить в сторону. Вот.
2: Обратите, пожалуйста, и на это в том числе внимание.
0: Да. На русском радио Кипр ва-банк с Анфисой Черной, экспертом по кредитованию на Кипре и сертифицированным оценщиком недвижимости. Ипотека для физических лиц. Бизнес-кредитование для компаний и предпринимателей. Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
4: Когда есть доверие, ничего не хочется менять. Поэтому столько людей выбирают Acropolis The Cleaners. Мы берем на себя чистку одежды, обуви, изделий из кожи и меха, одеял, покрывал и ковров. Обновление цвета и устранение дефектов на сумках. Эко-чистку диванов, спецчистку свадебных платьев и другие задачи с ответственностью и безопасным хранением. Выбирайте химчистки Acropolis в Никосии, Лимассоле, Ларнаке и Паралимне.
6: Лента Кипра на сайте и во всех.

0: Если женщина успешна, неотразима и довольна жизнью, значит, она кому-то мстит.
1: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
2: Новая песня.

0: Ва-банк. Умные и актуальные финансовые решения от Анфисы Черной.
1: Так, друзья, с, собственно, первичкой мы вроде как познакомились, да? Теперь вторичка.
2: Да, по вторичке приятно то, что здание готово. Его можно прийти, посмотреть и не просто представить визуализацию планировки. Благо сейчас есть AI, и можно, в принципе, любую планировку запустить в Claude или в чат GPT. Я бы даже больше, наверное, Claude в этом плане рекомендовала.
1: Потратить полчаса своих нервов, потому что не там стоит диван, не надо его на стену вешать, и не надо добавлять окна, стекла не там, где...
2: Ну, через вот это AI уже можно визуализировать. Визуализировать хотя бы, как это будет выглядеть, и даже попросить его, чтобы он сделал это в максимально натуральном формате. Но со вторичкой хорошо, что можно реально прийти глазами все оценить и так далее.
1: Потрогать.
3: И главное, не надо ждать, потому что вот вроде бы скоро можно уже заехать.
2: Да, и получается абсолютно нет риска, потому что уже все достроено, и этот риск отсутствует. И это большое благо.
1: Но первичка тоже может быть достроенной.
2: Да, первичка тоже может быть достроенной, конечно же, просто достроенная первичка стоит подороже, чем недостроенная первичка. Но, тем не менее, да. Просто первичка будет у нас облагаться либо полным НДС, да, 19%, либо 5% с новым правилом. Кстати, сейчас в сентябре мы ждем, тоже, наверное, посвятим этому отдельную тему. Будет изменение в НДСе, мы все в предвкушении, что же там будет.
1: А куда пойдет?
2: Если ну, конечно же, я думаю, что в сторону увеличения. Да, то есть какая-то вторичка сейчас попадет под 19% НДС при определенных условиях. Да, мы ждем, это точно случится, но в каких размерах будет... это бедствие, мы поймем чуть позже. А может быть и не бедствие, а может быть, например, увеличат НДС, но что-то другое дадут в качестве бонуса, в принципе.
1: Да, но у вторички есть трансфер-фи.
2: У вторички есть трансфер-фи, в среднем он составляет всего 3,5%, это тоже плюс. То есть получается, покупатель вторички платит меньше налогов. Это однозначно плюс. Но что возникает? Вот в моей практике, в работе с вторичкой, наверное, только каждый пятый проект чистый, доступный. Что я имею в виду чистый? Нет обременений, нет каких-то скрытых наследников, нет мемо. Эта вторичка не перезаложена каким-то коллекторским компаниям. Вот многие, наверное, даже слушают меня сейчас и вообще не понимают, о чем я говорю. И для меня это тоже было как снег на голову лет 8 назад, когда только... Я работала еще в агентствах недвижимости и сопровождала сделки, связанные со вторичной покупкой. И я хочу сказать, что очень много представителей на местном рынке в какой-то момент не могли себе позволить оплачивать свою ипотеку, обращались в коллекторские компании, просили закрывать их долги и уже должны как бы свой долг перепродавали им.
1: Да.
2: И это вызывает очень большие обременения со вторичкой. Банки этого не любят, это очень длительная процедура. Более того, есть определенные виды обременений, они по-гречески называются мемо, которые не видно в документе под названием search. Search – это сертификат, который показывает чистоту недвижимости и отсутствие каких-либо обременений. Так вот, search это не покажет. А когда покажет? Покажет только тогда, когда уже продавец и покупатель встречаются в регистрационной палате Кипра, и вот там госслужащий, который, собственно, и должен проводить всю сделку, вдруг увидит в архиве, что есть мемо. Ограничения. Люди с каким-то правом на проживание.
1: Какие-то мемные пошли истории.
2: Да, но очень грустно.
3: Скорее всего, мемы и появляются.
2: Там уже и мемы, и мемо, но на самом деле очень грустно видеть лицо продавца и покупателя, когда вот так. Причем чаще всего продавец об этом знал, но думал до последнего, что оно как-то вот все-таки сгладится. Да, но не получается. Поэтому, учитывая вот эти все истории, банк тоже относится ко вторичке так очень-очень скрупулезно. И для того, чтобы проверить вторичку, нужны юристы более высокого уровня. По первичке в этом плане юридических моментов не так много. Нужно просто проверить участок, понять, в залоге он, не в залоге. И дальше, если он оформлен на эту компанию, в принципе, все понятно. Со вторичкой очень много нюансов, поэтому здесь проверка обычно возникает намного дольше. Вот. Вот этот нюанс именно юридической проверки очень важен. Со вторичкой...
1: Но он решаем, да? Просто сейчас такая звучит, туча такая вот прям нависла. Но...
2: Иногда решаем, иногда нет. Иногда, когда, например, клиент купил квартиру, прожил в ней, потом хочет перепродать, но сделал существенные изменения, дальше получается, банк может финансировать такую квартиру, но у этой квартиры не может быть титула, потому что были внесены изменения. И получается, покупатель должен брать на себя...
1: А если титул уже готов?
2: Если он готов и были сделаны изменения, тогда получается, по факту покупатель покупает одну квартиру, но по документам она выглядит по-другому. Если для него это окей, то все счастливы. Но для него это может быть препятствием дальнейшей перепродажи. Но если титула нет, потому что были уже внесены неправильные изменения, покупатель такой квартиры должен понимать, что на него ложатся расходы по тому, чтобы пригласить новый архитектор, сделать новые чертежи, их отправить в регистрационную палату и по ним получать новые документы. Это время, это деньги, и, честно говоря, никто не хочет сталкиваться, ну, прям с такими моментами в своей жизни, потому что она и так сложна. Вот. По вторичке точно говорю, всегда нужен очень хороший квалифицированный юрист, желательно, который входит в коллегию адвокатов и проходил такие моменты не раз. По первичке в этом нет необходимости, там все проще. Но вторичка готова и может сразу приносить в моменте дохода или туда можно сразу заселиться. Первичку надо подождать.
1: Ну, опять-таки, сколько по времени, мы тоже обсудим для того, чтобы была плюс-минус понятная история, потому что все регистрации в Land Registry, конечно, никто не отменял. Ну, я бы, наверное, все-таки усилила тему с титулом. Вот вторичка с титулом – это очень прекрасная история. Вот без титула там начинаются большие вопросы. Это, вот, мне кажется, must have. Вот, не знаю, в жизни бы не рискнула бы уйти в покупку вторички без титула вообще. Все, что касается... Дело в том, что даже если там были внесены какие-то небольшие изменения в квартиру, то это никак не мешает продавать, потому что, по сути, никто это проверять не будет. Так что не переживайте. Главное, чтобы титул выдали, и тогда будет вам счастье.
4: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица...

0: 20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – «Пафилия». Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах «Пафилия». Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону. 26-84-88-00. «Пафилия». Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94-08-69-49. 94-08-69-49.
2: В разгар сезона гид может смело звать себя вождем краснокожих.
3: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558-8180.
0: Ва-банк. Умные и актуальные финансовые решения от Анфисы Черной.
4: Друзья, в рамках программы «Ва-банк» с Анфисой Черной мы разбираем самые актуальные вопросы, которые касаются ипотеки. И вот сегодня у нас битва вторички, виси первички. Так, мы договорились, что сроки еще обсудим, оформление сделки, плюс-минус, сколько, чтобы тоже люди учитывали и данный момент. Понятное дело, что у каждого там в зависимости от кейса может набегать дополнительный срок, либо убегать срок, сокращаться. Но плюс-минус в среднем.
5: Да, сейчас, я думаю, кто-то ужаснется, но в среднем срок закрытия сделки по вторичке практически во всех компаниях это 6-8 месяцев. Угу. Объясню, почему. Во-первых, продавец должен предоставить такой документ, как tax clearance.
4: Да.
5: Покупатель, если он выходец из страны СНГ или из любой другой третьей страны, это может быть Израиль, должен получить разрешение от Совета министров Кипра. И вот эти две составляющие, они очень сильно утяжеляют процесс, потому что один получает tax clearance 2-2,5 месяца сейчас налоговый в среднем выходит. Иногда и 3, иногда и 4.
4: Да.
5: Вот, в зависимости от того, насколько исключительная ситуация у данного конкретного продавца. Разрешение Совета министров Кипра или approval of Council of Ministers сегодня в среднем в Лимассоле занимает уже 2 месяца, даже не полтора. Эти процессы не всегда идут параллельно, поэтому вот с одной стороны 3-4 месяца, с другой 2, уже тебе 6 месяцев набежало. Так это еще не исключает того, что нужно выверить, согласовать основной договор купли-продажи. На согласование договора купли-продажи обычно уходит минимум 2 месяца. Перед этим идут предтечи проверок, если мы говорим про ипотеку, которая тоже занимает достаточно большое количество времени. Но все-таки некоторые процессы можно параллелить, поэтому в среднем на вторичку уходит 6-8 месяцев. На кейс по первичке, если мы говорим про представителей СНГ, которым нужно получение разрешения от Совета министров Кипра, в среднем уходит 4 месяца. Если это граждане Евросоюза, это 2 месяца. За 2 месяца ипотека закрывается. То есть, да, со вторичкой нужно чуть больше терпения.
4: Да, ну вот тоже примите это во внимание для того, чтобы учитывать все... Ну и, конечно же, оптимизируйте те самые процессы. То есть один идет, получает разрешение министров, второй участник сделки идет, подается на tax clearance. Им, кстати, можно звонить. Вот.
6: Ускорять
4: это, да, и это легко сделать. Ну, понятное дело, не каждый день, но, тем не менее, налоговая у нас на Кипре работает очень хорошо. Вот, они стараются, особенно вот все, что касается выплат, все, что касается подготовки всех этих материалов. Я вот прям очень хочу искренне похвалить все департаменты налоговой службы, включая VIT-департамент, которые очень быстро выдают сертификаты буквально в рамках, ну, 7 дней максимум. Как-то 7
5: да,
4: дней.
5: Нет, здесь госслужащие действительно, можно к ним даже ножками прийти.
4: Правда.
5: Если мы говорим про Лимассол, это где кинотеатр Рио, и они помогут и открыть налоговый номер, и поднять пароль, если потерялся. Очень хорошо помогают, это действительно так. Но, возвращаясь к теме первички и вторички, я всегда клиентам говорю так: посмотрите оба варианта.
4: Да.
5: То есть пока вы, как говорится, на собственной шкуре это не пройдете, все это останется где-то в теории чем-то эфемерным.
4: А поэтому... правильно, две сделки. Сначала вторичку, потом первичку.
6: Или параллельно сразу же прямо,
5: человек,
6: да?
5: Человек походит, посмотрит подъезды, посмотрит квартиру,

0: Ва-банк. Умные и актуальные финансовые решения от Анфисы Черной.
1: Ну что, друзья, будем еще немножечко, да, одну очень важную, кстати, вещь обсуждать. Ипотека у нас тут, да, все-таки на столе. А это важно, это означает, что будут оценивать вас, да, банк будет вас оценивать и принимать решение, выдавать вам конкретно ипотеку, либо нет. То есть, как это связано с вторичкой и первичкой? Ведь и там могут попросить в кредит.
2: Да, конечно, не имеет значения, вторичка или первичка. Первое, что мы делаем, это нужно запомнить раз и навсегда. Сначала определяем свою кредитоспособность. И сначала мы идем в банк, то есть не выбираем объект, а сначала идем в банк, общаемся с банкиром, объясняем все про наши доходы, что мы декларируем, какой состав семьи, какие бонусы там у нас грозят на горизонте. И только после того, как банк после первой же встречи, в принципе, говорит о том, что если вся эта информация верна, то вы можете рассчитывать на это, только после этого можно задумываться о вторичке или первичке.
1: Ну, то есть у нас в итоге какая вторичка, какая первичка? В банк идем сначала.
2: Да, если честно, да.
1: Оцениваем сначала свои возможности. Выбираем банк, кстати говоря, да? Вот это тоже важно, потому что все-таки разнятся условия. И да, есть еще такое негласное правило. Если, ну вот сейчас будет неприятно, но, ребят, такое есть. И даже сами офисные сотрудники Медбанка об этом активно могут тебе сказать. Вот вы кипрётка, вот вам, пожалуйста, мы пойдем вот сюда, на эти уступки. Да. А вы нет, то будут совершенно другие проценты.
3: Условия разнятся, конечно.
1: Да, и они сами об этом знают. Это вообще ни разу не секретная
2: информация. Смотрите, что удивительно,

0: У нашей компании такого нет. То есть, ну, видимо, потому что у нас уже долгосрочные отношения с банком сложились.
1: Потому что вы киприоты.
0: И к нам... Ну, я киприотка, но, тем не менее, как бы большинство наших клиентов нет. Они даже не европейцы. Но банки предлагают нам абсолютно равнозначные ставки, так же, как и местному рынку. То есть, это европейцы и киприоты, что очень приятно, мы это очень ценим.
1: Более того, поэтому надо к Анфисе обращаться. Потому что, если сами они пойдут, то, скорее всего, случится...
0: Более того, хочу сказать еще один лайфхак. Про ставки. Все знают, что сейчас ставка растущая,
2: да.
0: И уже, например, банки про Евробанк уже скорректировали свои ставки, они существенно поднялись. Это значит, что ежемесячные выплаты тоже будут побольше. Пока скорректировались все, вот кроме одного банка. И, соответственно, для того, чтобы как можно лучше зафиксировать наиболее подходящую ставку для себя, в момент, когда банк уже будет готов подписывать ипотечный договор, необходимо напомнить банку о том, что вы пришли в банк не сейчас, когда ставка уже поднялась, а, например, 3 месяца назад, 4 месяца назад ставка была другая. Очень важно прокоммуницировать и сказать банку о том, что вы обратились там 3-4 месяца назад, и ставка была другая. И вы очень надеетесь на то, что все-таки банк сохранит вам ставку по первому обращению. И я вам скажу честно, в большинстве случаев банк идет на это. Просто нужно об этом сказать, потому что часто клиенты не знают, что у них есть возможность это сказать. Они соглашаются на ту ставку, которая уже на момент подписания ипотечного договора. Вот это такой лайфхак для слушателей.
1: Вот, пожалуйста. Ну и в целом, друзья, помните, да, все хорошо, все будет классно, если у вас есть надежные партнеры в этом процессе. Вот как раз-таки обращайтесь к Анфисе. У нас, как всегда, все явки, пароли размещены в Инстаграм. Можно постучаться в директ Анфиса Сайпрус. И я думаю, что вас очень сильно быстро проконсультируют, и дальше разберетесь, что же вам в итоге выбрать. Итак, оценил банк, поняли, что хорошо все у вас с вашей способностью, да, и вот от этого уже отталкиваемся.
0: Да, и далее, когда банк уже оценил нас, следующий этап – это нужно оценить объект. Например, вы стоите перед дилеммой, первичка или вторичка, вам понравилось то и другое. Такое, кстати, тоже очень часто бывает. Мы просто заказываем две оценки. Если мы говорим про однушку, одна оценка стоит около 300 евро. Мы оплачиваем банку две оценки, банк оценивает первичку, вторичку, дальше приходит результат оценки. Иногда это является уже тем знаменателем, который поможет все-таки клиенту выбрать то или другое, потому что бывает, что, например, вторичку могут высоко оценить, тогда понятно, что больше денег дадут, идем туда. Иногда первичку. Если колеблетесь между тем и тем, и понравилось то и другое, можно просто заказать две оценки.
1: Угу. И исходя из этой информации, насколько надо доверять оценке? Кстати, вот у меня вопрос такой.
0: Можно доверять 100%, потому что оценку осуществляют и так сертифицированные оценщики, как я. И мы, ну, честно говоря, несем серьезную ответственность за свою оценку, потому что если потом заемщик перестанет платить банку кредит, и эту квартиру нужно будет продавать, и если она не продастся по той оценке, которую сделал оценщик, у него могут быть серьезные проблемы вплоть до суда.
1: Ух ты!
0: Да, поэтому здесь оценка – это очень действительно такое беспринципное мнение.
1: Да.
0: Особенно если оценщик еще имеет также сертификацию RICS. Это специальная великобританская организация оценщиков. В общем, оценки можно доверять.
1: Так.
0: Да, есть мнение о том, что оценку занижают. Конечно, оценщики, бывает, перестраховываются процентов на 5, но не более. И если оценка пришла такова, с большей долей вероятности ваш объект действительно вот столько и стоит. Поэтому если объект вы оценили высоко, держитесь за это. Пусть это будет для вас очень хорошим знаком того, что этой инвестиции можно доверять. А если оценка пришла низко, я бы подумала, может быть, посмотреть что-то еще.
3: Другой проект.
1: Так, хорошо. А если обе оценки пришли и все хорошие?
3: Куда все-таки? На какую сторону весов?
1: Я усложняю.
0: В моей практике такое редко бывает. Ну, тогда нужно уже рассчитывать на свои личные ощущения района, доверяете вы девелоперу или нет, какие у вас эмоциональные ассоциации со вторичкой, которая вам понравилась. То есть уже тогда можно делать такой иррациональный выбор, исходя из своих ощущений.
1: Mm-hmm. Ну, они, кстати, очень важны, потому что вам потом жить, если вы для себя покупаете, про инвестиции немножко другая история, там как раз-таки ликвидность района имеет принципиальное значение. Вот так вот, друзья, мы сегодня разбирали в деталях и подробностях, просто на молекулы разложили тему новостройка или вторичка вместе с Анфисой Черной, основателем и CEO консалтингового агентства Aston Homes, брокером и специалистом по инвестициям, сопровождению сделок и ипотечным решениям на Кипре. Анфиса, завтра появится еще в рамках дневного шоу у Яны Соболевой, поэтому не пропустите, пожалуйста, Анфису. Это связано с нашими небольшими изменениями. Завтра тоже, пожалуйста, будьте на связи.
3: И включайтесь.
1: И включайтесь. Анфиса, большое спасибо.
0: Спасибо.
1: И до новых встреч.
0: До встречи.
1: Друзья, ну а мы двигаемся дальше. Прямо по курсу Костя Столяров и самые актуальные новости к этому часу. Мы же тоже к вам вернемся обязательно. Немножечко передохнем и прибежим создавать настроение. Напоминаем, что номер в студии работает вовсю. 49-105-7. Сюда можно и нужно сбрасывать ваши поздравления, а также приветы.
3: Продолжаем просыпаться. Оставайтесь с нами. Это утреннее шоу «Русские перцы». Thank you.

0: Реклама на русском. Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
1: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр.
2: Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7
1: в новом сезоне на 99FM.
3: Мы живем в такое время, когда даже у парня есть парень, а у меня нет.
1: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это по

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Той Confectionery – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Confectionery.
0: Новости. На русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Кипр построит 3 новые опреснительные станции. Пострадавшим от шторма выплатят до 30 тысяч евро. Отельеры подводят итоги трудного сезона. Теперь подробнее. Совет министров утвердил строительство 3 стационарных опреснительных станций в Декелии, Айе-Фекле и Полисе. Вместе с опреснителями Восточного Лимассола они смогут давать до 180 тысяч кубометров пресной воды в сутки. Запуск запланирован на 2029 год. Все 4 станции подключат к возобновляемым источникам энергии. В этом году на решение водной проблемы Кипр направит 196 миллионов евро. Правительство утвердило помощь жителям и предприятиям, пострадавшим от недавнего шторма. Максимальная выплата – 30 тысяч евро. Размер зависит от вида ущерба. За основное жилье возместят до 80% стоимости ремонта, за автомобиль – до 5 тысяч евро. Министр внутренних дел Константинус Янно подчеркнул, компенсацию дадут только за законные постройки. Больше всего домов пострадало в Никосии – 183. Отельеры Кипра надеются, что по итогам года их доходы упадут не больше, чем на 10%. Об этом заявил генеральный директор Кипрской ассоциации отельеров Христос Ангелидис. Он отметил, что весной отрасль потеряла почти треть выручки, а за первое полугодие доходы сократились на 12 с лишним процентов. Сейчас отели заполнены более чем на 3/4. Примерно этих же показателей ждут в октябре. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно ясно. После полудня в центральных и горных районах возможны грозы. Скорость ветра составляет от 4 до 10 метров в секунду. На море слабое волнение. Концентрация пыли не превышает безопасных норм. Температурные максимумы дня на побережье острова составят плюс 33 градуса. В Никосии воздух прогреется до плюс 37, в Тродосе до плюс 27. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Да прямо!
2: Утрямба!
1: Всем чмоки!
2: Лайки!
1: Здрасте!
2: Здесь энергичный Сержио!
1: И Ира, наше счастье!
2: Ну что, друзья, третий час утреннего шоу, да? Мы уже бодры, веселы, а вы как? Как настроение? Кто на сегодня родился? А, рассказывайте!
3: На номер 49-105-7 отправляя СМС. Ну и, конечно же, ждем ваши приветы, да и просто комментарии, да. Как проходит это утро 3 сентября. Напоминаем о том, что календарь мы перевернули. Вот, возможно, у вас какие-то были особенные, не знаю, случаи в этот день.
2: Способы переворачивания календаря?
3: Способы переворачивания календаря. Может быть, что-то свершалось. Может, какие-то традиции тоже есть особенные.
2: Да.
3: Вот нам безумно интересно. Расскажите.
2: Мы хотим узнать. Нам все. Вот вообще мы это, варвары. Все интересно. Все очень надо знать. Так что, ребят, посмелее. Ну, как минимум, ровно час у вас в рамках утреннего шоу еще есть. А дальше не переживайте. Все будет хорошо. У нас отныне 3 полноценных классных шоу. Днем обо всем с Яной Соболевой с часу до 3. И вечером наш прекрасный Гоша Романов с 5 до 7 вечера включительно. Так что теперь веселее, бодрее и интереснее на протяжении всего дня. Вот такой у нас классный новый сезон.
3: А пока мы будем дальше продолжать поднимать хорошее настроение при помощи новостей, которые появляются у нас в информационном поле. Ну, к примеру, девушки в США считают романы в новой GTA прям реальной изменой.
2: Ага.
3: Вот представь себе.
2: А что не так?
3: Значит, все ждут вот эту игру, которая скоро появится. Это уже GTA 6 версия. Она будет максимально реалистична. Там все прорисовано. Ну, просто до деталек, поэтому...
2: Хочу.
3: Абсолютно верно, ты уже прочитала, да?
2: Да, в твоих интонациях.
3: Что я тоже говорю. И вот в социальных сетях завершился вот такой массовый женский бойкот.
2: Так.
3: Они прям бойкотируют покупать эту игру своим парням, не разрешают и мужьям, потому что там, в общем, главный персонаж, у него есть тоже возлюбленная, ее зовут Люсия. И вот пользовательницы на полном серьезе приравнивают походы на виртуальные свидания, потому что там надо ходить.
2: Люська!
3: Вот,
2: Люська, а? А ты вообще? А?
3: Ты чего там? А? К моему Джейсону, так зовут главного персонажа. Вот, в общем, в рамках этой игры ты действительно с ней встречаешься, ходишь на свидания, значит, флиртуешь по смс-кам, держишься за ручки, вот. Они все это приравнивают к настоящей измене. Говорят, как это так? Он там играет вот с какой-то Люськой, ходит на свидания, держится за ручки и вот пытается бойкотировать покупку этой игры.
2: Ну, собственно говоря, что в этой... Что удивительного, конечно. Вот, а давай теперь представим обратную ситуацию. Появляется GTA, что там, 6? 8? 8.
3: 6.
2: А у нас 8.
3: 8, ну пускай 8, да.
2: Бесконечность, мне нравится цифра 8. Да? И там только для девушек. И девушка идет и флиртует по смс-кам, за ручки, знаете, целуется в этой игре с другим мужчиной. Как тебе такое?
3: Ну вот, это же игра все-таки, ну как-никак.
2: Вот представь, твоя жена отправляется на такие свидания, говорит, там, пойдем там туда, так, не-не-не, у меня сегодня игра, у меня сегодня свидание виртуальное. Я занята. Ну как
3: свет
2: тебе?
3: Свет отключу.
2: Ага, видишь?
3: Пульт, какой пульт? Джойстик? Заберу. Вот, ну, кстати, разработчики говорят о том, что, ну, вот мы сейчас тоже об этом заговорили.
2: Да?
3: Можно отключить эту функцию, да. То есть можно вот эту романтическую линию как бы выключить, и герои просто останутся коллегами.
2: Ну вот и пусть и выключают вот эти коллегские свои истории. Нечего. Гляньте, а, додумались. То есть они пошли в виртуальное пространство, а мозг-то информацию воспринимает одинаково, да? То есть что виртуально, что реально. И все. И он там уже влюбился, он уже думает о том, ну когда же, когда возникает зависимость, пожалуйста. А девушка как бы в стороне. Не, такое терпеть нельзя.
3: Не, ну вообще, если
2: все,
3: что.
2: Выбрасываем.
3: Да, вообще, я не играю.
2: Ага.
3: Просто к другу хожу.
2: Да. Вот. Мне друг рассказывал.
3: У него там что-то есть,
2: что
3: какая-то
2: вот есть
3: игра.
2: Такая фича. Да. Но он, конечно, ее отключил, правда?
3: Вот, все, поэтому вот только одна катка максимум.
2: Угу.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Живые снимки без фильтров и сияющая кожа круглый год – это возможно благодаря уникальной косметологической процедуре No Filters от лазер-бьюти-центра Lady Aesthetic. Данная всесезонная манипуляция с лицом предполагает использование лазера и позволяет омолодить кожу и устранить ряд дефектов. На какие результаты от процедуры можно рассчитывать? Сделать кожу более упругой и омолодить ее, убрать пигмент, сосудистые звездочки, осветлить и выровнять тон кожи, сузить поры. Результат заметен уже после первого сеанса. Всего за несколько визитов вы сможете избавиться от морщин и смело позировать на камеру, не боясь неудачных кадров. Запишитесь на прием к специалистам Lady Aesthetic в директе Instagram или на сайте ladyaesthetic.com.cy, чтобы ощутить на себе невероятный эффект No Filters.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Hypnos Gold от Everest. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Atre Music представляет: Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер, многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Atre Music. Спектакль, после которого хочется жить.
3: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио «Монте-Карло». Слушайте в «Лимассоле» на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
4: Почему, как только я выключаю комп, я сразу вспоминаю, что хотел найти в интернете?
5: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.
6: Новая песня на русском.

0: В музыке шутка называется «Скерцо». Русские
1: перцы! Добавь интеллекта с русскими перцами.
2: Ребята, вы не поверите, какой тут у нас харассмент случился. Официально тату снижает шансы найти работу. Ученые, представь.
3: Я понимаю, почему так сделал? Потому что да. У меня есть.
2: И не одна, да?
3: Две.
2: Ученые проверили, мешают ли видимые наколки при найме. И эффект оказался не таким однозначным, как принято считать. Значит, кандидатов с видимыми татуировками действительно воспринимали как менее компетентных и профессиональных. А как же яркость?
3: Ну, вообще, да. А вот просто уникальный человек.
2: Но
3: выделяется.
2: Вот именно. Татуированные сотрудники оказались более искренними, настоящими и аутентичными. Вот, ребят, пожалуйста. Но тут мощный буст только людям с большим опытом и очень сильным резюме. Размер имеет значение. Таких кандидатов рассматривали как более уверенных. Но, с другой стороны, если опыта не хватало, и ты, грубо говоря, джун, да, вот тот самый юнец, который пришел пробоваться, устраиваться, может быть, это даже твоя первая работа, и уже в тату, то как бы ту-ту.
3: Недоверие, да, возникало, скорее всего.
2: Ту-ту, да. Ну, что человек, наверняка, вот, будет заниматься...
3: Ветер в голове!
2: Не тем, чем надо.
3: Ну, понятно.
2: И, честно, как-то даже, вот, казалось бы, 21 век, человечество много уже с чего прошло, да, и как-то уже поспокойнее должны были бы. Я не знаю, следующее что, ногти?
3: Просто уход за собой.
2: Да, я не знаю.
3: Ухаживает человек, смотрите, волосы красивые. Так, ну, видимо, слишком много за собой ухаживает. Будет, наверное, мало уделять времени работе.
2: Есть, чтобы на работу собраться, часа 3-4 нужно.
3: Скорее всего. Будет опаздывать.
2: Опаздывать будет. И что еще? А, ну все, как бы не надо нам такое, до свидания. Я считаю, что это очень предвзято и несправедливо.
3: Я тоже удивлен, потому что, ну, татуировки действительно это уже какая-то такая прошедшая тема, уже все воспринимается, любые варианты, какие у тебя есть, только татуировок. Ну да, когда перебор, согласен. То есть есть какие-то еще определенные такие сферы, где запрещены и понятно почему. То есть это какие-то официальные службы.
2: Ну, банки,
3: да,
2: например.
3: Банки,
2: да.
3: Опять же, какие-то госслужащие. Вот там понятно.
2: Не, ну с другой стороны, да, вот ты заходишь в банк, да, а там вот такие ногти, и на каждом кольце по три кольца с бриллиантами. И вот так вот, думаешь, почему так долго набирается и проводится, да, транзакция?
3: Ну, зато ты сразу доверяешь.
2: Но как-то да, понятно, что ты находишься
3: в правильном месте. Что человек возле денег рядом.
2: Заряжается.
3: Да, все получается, поэтому явно, скорее всего, и тебе тоже повезет.
2: В общем, как-то вот хотелось бы, конечно, чтобы все-таки человечество доросло до того момента, когда воспринимается сотрудник прежде всего по своим скиллам, по результативности, которую он готов выдать, а не по тому, как он выглядит. Но, так или иначе, ребята все равно, как ни крути, встречают по одежке. А вот провожают ли, уже зависит все от вас.
3: Учитывайте обязательно это правило и, конечно же, политику компании, когда устраиваетесь на работу.
2: Так, татуху будешь набивать?
3: А у меня есть.
2: А еще одну будешь?

0: А сейчас немного поплаваем, потому что именно плавание помогает мозгу расслабиться. Так говорят эксперты. Плавание в бассейне может снижать тревожность на 20%. Угу. Только представьте себе.
1: Ну, потому что у тебя рот закрыт.
0: Куда там тревожиться? Тем более ты в бассейне, да? То есть уже как бы расслабился, вот ничто тебя не отвлекает. Действительно, в воде человек меньше отвлекается на внешние раздражители и может сосредоточиться на дыхании и движении. По словам специалистов, за последние 2 года интерес, вот, к примеру, у россиян к плаванию вырос в 3 раза. Исследование 2021 года показало, что у людей с повышенной тревожностью регулярные занятия именно плаванием могут снижать действительно вот активность участка мозга, который отвечает за тревожность. Uh-huh. И который вот со стрессом, вот все вот это вот на целых 20%.
1: Плыви, дорогая, uh-huh. плыви, да? Какая красота. Слушай, ну вообще на самом деле нам тогда просто надо быть самыми классными и самыми... А, ну так и работает медлительными людьми, потому что что? А мы настолько расслаблены, у нас море. Пожалуйста, плыви.
0: Абсолютно верно.
1: Поэтому сига-сига, кориму. Это все нормально. Мы в хорошей терапии.
0: И лето еще продолжается. Поэтому можно и нужно бежать на пляже для того, чтобы вот поплавать. Поэтому спокойный темп и контроль дыхания помогает организму перейти в такой режим восстановления. Нам рекомендуют эксперты. Помимо этого могут и фитнес, и тренер любой скажет вам о том, что вот там вся группа мышц работает, пока ты плаваешь. Очень полезно.
1: Так, друзья. Ну, а если хочется чего-нибудь поярче, мы вам расскажем. Ну, а сделаем это буквально через пару мгновений. У нас тут важный коммерческий блок намечается по курсу. А дальше мы будем на соревнования, да, попадем по мытью полов.
0: О, ага. Интересненько.
1: Вот там веселуха, сейчас расскажем.

0: Реклама на русском.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марина Лимассола, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях. Там все новинки.
3: 19 сентября античный Курион наполнится магией оперы. Всемирно известный итальянский тенор Массимо Джордано и оркестр из Рима Рома Тре Оркестра подарят вечер, который останется в памяти надолго. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Билеты на soldoutticketbox.com. При поддержке Pafilia Group, Mintis Resort, журнала «Стиль жизни», «Вестника Кипра» и Cyprus Airways.
4: Русские и киприоты – братские народы. Мы тоже по праздникам со стаканами танцуем. Оп!
5: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: боюсь.
1: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы. Утро вечера бодрее, веселее и перчее. Потому что перцы жарят. Потому что перцы жгут.
2: Ну, мы обещали движуху немножко навести. В общем, в США прошел ежегодный чемпионат по мытью полов среди женщин. Очень странно. Дискриминация, я считаю.
3: Почему только женщины,
2: ну, да? Угу. Да, должны все участники процесса дома, да?
3: Тем более очень часто. Да. Ну, и мы, кстати, мужья. Ну, правда, по вашему приказу. Ну, все же.
2: Студии оценивали скорость, технику, обращение со шваброй.
3: Как ты обращаешься со шваброй ручной?
2: А? Вот как ты обращаешься со шваброй?
3: Ну, умею.
2: Умеешь?
3: Да.
2: Практикуешь? Вот жена у тебя хорошая, молодец. Привет ей большой. Насколько чисто вымыт пол?
3: Ну, естественно,
2: обязательно.
3: Конечно.
2: Баллы снимались за мусор или пыль? Или, например, там были с препятствиями, там не просто, там еще и препятствия стояли. Ну, вот эти вот wet floor, да, значки, вот они. А, значит, сбитые препятствия и нарушение порядка выполнения задания. Вот, конечно же, дальше были гонки с пылесосами, скоростная заправка кроватей, и, кажется, кто-то совсем обнаглел. А, ну, то есть он, представь себе, в свою виллу пригласил женщин, говорит, а теперь... Соревнования.
3: Давайте.
2: На кону грамота.
3: Если бы так, конечно. Было бы здорово.
2: Теперь мы знаем лайфхак, как классно устроить генеральную уборку у себя дома. Значит, понял, пришел, оценил обстановку, объявляешь соревнование и вручаешь кубок. И грамоту.
3: Ну, вообще здорово, да. Проверили так клининг-компании, как я понимаю, да, либо и каких-то частных уборщиков, да? Которые могут вот посоревноваться в таком виде, ну, не спорта, но уборки.
2: А о чем не спорт? Угу. Но там хотя, руки, да. Ноги, пресс.
3: Кстати, тоже все работает.
2: Конечно.
3: А если вообще... без швабры мыть? А, там, ох, как спина прокачивается.

0: особый коннекшн вот по ту сторону какой-то параллельной вселенной.
1: А представить, как будто ты поешь в швабру.
0: Обязательно. А что в швабру и со шваброй вообще, и можно без нее как
1: ну,
0: бы...
1: Ну, правильно, когда муж убирает, но... можно и попеть просто.
0: Да, мы так и делаем. В общем, ребят, мы вам рассказали очередной лайфхак. Пусть у вас дома будет чисто.

0: Импортные, кипрские, на русском радио.
1: Мы уже привыкли, что обычно создают тренды сейчас зумеры, но что-то такое новое придумают, либо повторяют и говорят, это тренд. А тут миллениалы отличились. Вот, они превратили бабушкины открытки из социальных сетей, вот, которые отправляют обычно на праздники. Вот эти
2: Христос
1: вот,
2: воскрес!
1: Да, вот именно, пасхалочки, вот эти котики различные, с сердечками, с цветами, с какими-то просто пожеланиями доброго
2: только
1: утра.
2: Только это не миллениалы.
1: Нет, отправляют бабушки.
2: А, да.
1: Отправляют бабушки и мамы, да. Это то, что мы привыкли, когда они отправляют
2: бесит,
1: нам на
2: да.
1: праздники, да, на день рождения. Вот, превратили теперь в это настоящее хобби. Вот эти картинки теперь они делают своими руками. Собирается за одним столом большой компании, такой дружеский вечер. И помнишь, как раньше в детстве мы любили вырезать?

0: вырезать из журналов различные картинки, все это куда-нибудь клеить на какой-нибудь альбомный лист.
1: Да.
0: Вот сейчас делают то же самое. Создают такие открытки, потом хвастаются. Но и дело в том, что именно нужно повторить вот какую-то картинку из социальных сетей. Вот именно в таком стиле. Поэтому идут в ход все журналы, газеты, различные, не знаю, там картинки, которые можно повырезать и наклеить, и создать вот такую картинку только уже своими руками.
1: Ну вот я сразу выбрала тяжелый уровень. Христос воскрес, попробуй повтори. Там же вот эти яйца пасхальные, да? Там этого зайчика попробуй найди, корзинку вот эту вот там, и вот эти вот облака обязательно. Ну ладно, облака еще можно где-то. Ну в целом увлекательное.
0: А в целом, что, все понятно, мне кажется, миллениалы просто вспомнили детство.
1: Вот, ну, аппликации, да?
0: Аппликации, да. Ну делали так. У меня сейчас дочка в садике вот делает вот такие же. Семечки какие-то приклеивают, получается там подсолнух.
1: Класс.
0: Вот здесь ребята занимаются тем же и называют это хобби.
1: Хобби, конечно. Угу. Слушай, ну вообще, на самом деле, сделанная своими руками открытка, это всегда прекрасно. Угу. Очень много фантазии.
0: Меня, кстати, тоже, да, забыли, давно мы этого не делали.
1: Окунула эта история вот в детство, я имею в виду в детский сад. Старшая группа, сколько всего красивого, ты же там фантазируешь, боже мой, меня прям иногда говорит, Ирина, у нас уже все, закончили, Ир, закончили, Ир, закончили, а Ира еще только начала, ей еще надо третью открытку сделать, потому что что? Потому что у меня мама, потому что у меня сестра, еще подружка, как бы все мы, каждый по открытке, я не успела, дайте, и еще себе обязательно всегда делала открытку, не знаю почему. Ну, как-то так было принято у меня. Поэтому вот эти открытки, мне кажется, где-то должен быть сундук с моими детскими открытками. Причем такой убедительный, массивный.
0: Где-то хранится эта макулатура.
1: Я,
0: да,
1: конечно,
0: такой,
1: не знаю, мама выбросила. Но когда-то мне прям очень нравилось. Ты знаешь, я бы даже повторила.
0: Главное, от чистого сердца.
1: Это правда.

0: В этом шоу позитивно, динамично, креативно. Делай громче, посмелее. Это Ирочка с Сергеем.
1: Друзья, у нас на этом утреннее шоу заканчивается, но хорошая новость. Далее в программе Костя Столяров и самые актуальные новости к этому часу. А еще именно сегодня, 3 сентября, у нас премьера. «Территория отношений» стартует замечательная программа с психотерапевтом Даниэлой Графско на русском радио Кипр. Начнется она в час дня в шоу Яны Соболевой «Днем обо всем».
2: Поэтому активируем режим «Все в порядке». В сентябре будем, кстати, обсуждать темы психологической настройки на учебный год детей и родителей, а также для чего нужна психотерапия и как выбрать специалиста.
1: Знакомьтесь на сайте danielagorovska.com. Кстати, у нас все явки, пароли, в том числе в Инстаграме, размещены, поэтому подглядывайте. И присылайте свои вопросы в чат 49-105-7. Повышайте уровень эмоционального интеллекта на 99.
2: Найдите ключ к пониманию себя и других.
1: Да, вот такая классная премьера. Желаем, конечно же, и ведущей программы Даниэле огромного успеха, уверенности, классного эфира. За Яну не волнуемся, все в порядке. Ну а вечером наш потрясающий Гоша Романов свой четвертый эфир всего-то отведет. Это наша премьера. Хотим, чтобы вы слушали теперь русское радио и по утрам, и днем, и, конечно же, по вечерам.
2: По дороге домой не пропустите вечернее шоу. Ну а мы уже прощаемся и вернемся завтра в 7 утра, чтобы разбудить весь остров.
1: Да, и это точно. 3-4
3: Калимерушка!

0: Реклама на русском.
1: Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «Уан» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
2: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
3: Велика Россия! А машину поставить негде.
4: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. На севере острова отстранили министра транспорта. Курьеров на Кипре стали чаще грабить. 22 нелегальные солнечные установки отключили от сети. Теперь подробнее. После крушения пассажирского катамарана у берегов Кирении премьер-министр непризнанной ТРСК Уналу Стель отстранил от должности министра транспорта Эрхана Ареклы. После этого политическая партия Ареклы, составлявшая правящую коалицию, объявила о своем выходе из парламента. Сегодня на север Кипра прибывает вице-президент Турции Джевдет Йылмаз. Он лично проконтролирует ход поисковых работ и выразит соболезнования родственникам погибших и пропавших пассажиров. На данный момент известно о 9 жертвах и 19 пропавших без вести. Эксперты заявили, что судно можно было спасти, снизив скорость, а инспекция судов непризнанной ТРСК не работала несколько лет. За первое полугодие полиция зарегистрировала 24 нападения на курьеров, больше, чем за весь прошлый год. Министр юстиции Кипра Костас Фитирис встретился с представителями сервисов доставки и администрацией полиции. Уже составлены карты опасных мест, проводятся скрытые рейды. Курьерам раздадут памятки – не возить много наличных, останавливаться в освещенных местах, при угрозах не сопротивляться и звонить по номеру 112. Управление электроэнергетики проверяет 110 коммерческих объектов, где солнечные системы могли поставить без разрешения. Из 77 проверок нарушения подтвердились в 22 случаях. Эти установки сразу отключили от сети. Речь о спортивных площадках, отелях, фабриках и магазинах. Нарушителям выставляют счет за расследование и могут назначить штраф в несколько тысяч евро. В управлении предупреждают, нелегальные установки производства солнечной энергии не проходят технических проверок и пожароопасны. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно ясно. После полудня в центральных и горных районах возможны грозы. Скорость ветра составляет от 4 до 10 метров в секунду. На море слабое волнение. Концентрация пыли не превышает безопасных норм. Температурные максимумы дня на побережье острова составят плюс 33 градуса. В Никосии воздух прогреется до плюс 37, в Тродосе до плюс 27. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, ни с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
6: Супергерои спасают мир, а наше сомелье — ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
7: Скажи, любимая, диалог еще возможен? Или ты уже однозначно права?
8: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
9: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском. Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр.
1: Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7
0: в новом сезоне на 99FM.
2: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин.

0: город Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Спиру Араузу, 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Прочитал, что большинство талантливых людей ленивы. Сомнения в сторону! Я талант!
3: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Bolt, Wolt и Foodie.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Затонувший у берегов Кирении паром найден на глубине 550 метров. Школам не хватает секретарей. Доходы от кипрского туризма просели на 11%. Теперь подробнее. Затонувший у побережья Кирении паром «Филоджет» обнаружен на глубине 550 метров. Судно нашел экипаж турецкого исследовательского корабля. К месту обнаружения подошло второе судно, оборудование которого может работать на глубинах до 3 километров. Главная задача – поднять бортовой самописец. По последней сверке из 267 человек на борту спасены 239, 8 погибли, 20 числятся пропавшими без вести. Подробности на сайте «Лента Кипра». Школам острова к началу учебного года не хватает секретарей. Об этом заявил глава профсоюза «Ойлмех» Константинус Константину. Учителя вернулись к работе 1 сентября. Ученики средних школ придут 7-го, начальных – 14-го. Профсоюз требует закрыть все вакансии до 7 сентября и найти, наконец, постоянное решение. Доходы Кипра от туризма за первое полугодие упали на 11,4% до 1 миллиарда 221 миллиона евро. Турпоток сократился на 10%. Июньские показатели при этом составили 423 миллиона евро, столько же, сколько год назад. При этом отмечается, что туристы стали тратить на 2% больше. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. На острове жарко и преимущественно солнечно, осадков не ожидается. Скорость ветра колеблется от 3 до 8 метров в секунду. Максимальная дневная температура на побережье страны сегодня поднимется до отметки плюс 33 градуса, в Никосии ожидается плюс 38, в Тродосе плюс 27. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах плюс 28 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
1: buysellcypress.com. Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Wolt, Bolt Food или Foodie.
1: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
3: Все-таки хорошо, когда в семье есть общие интересы. Он любит рыбалку, а она, когда он на рыбалке.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Атри Мьюзик представляет: Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер, многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Атри Мьюзик. Спектакль, после которого хочется жить.
3: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам. Грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле. Раундэбаут Катополимедия.
4: Звоните по телефону 99-844-811.
3: Сайт мужначас.cy.
5: У каждого человека, который обгорел на солнце, обязательно найдется друг, который хлопнет по спине и спросит, как отдохнул.
6: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
1: Все будет

0: Реклама на русском. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
3: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
4: Умные мысли приходят в голову лишь тогда, когда фигня уже сделана.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют

0: Реклама на русском. Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Сангус. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: 19 сентября античный Курион наполнится магией оперы. Всемирно известный итальянский тенор Массимо Джордано и оркестр из Рима Рома Тре Оркестра подарят вечер, который останется в памяти надолго. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Билеты на soldoutticketbox.com. При поддержке Пафилия Групп, Минтис Резорт, журнала «Стиль жизни», Вестника Кипра и Cyprus Airways.
2: Я смотрю на мир голубыми глазами, через розовые очки, и мне все фиолетово.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
3: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: на русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Друзья мои, время полезных диалогов и продуктивных встреч. У кого-то с холодильником вам приятного аппетита, у кого-то с начальником вам удачи, ну а у кого-то со специалистом, и это наш случай. На 99FM здесь Яна Соболева, и я в предвкушении очень содержательной беседы. На нее я приглашаю вас всех без исключения, поэтому присоединяйтесь, запомните наш студийный контакт 49-105-7, задавайте свои вопросы. Сегодня на календаре значится день открытия новых дверей, и я полагаю, что предстоящая в эфире беседа станет именно таковой, за которой вас ждут знания, рекомендации, советы специалиста. Ну, конечно же, это сразу повлечет за собой хорошие последствия. Более легкий процесс старта нового учебного года. Я прошу любить и жаловать. По четвергам у нас теперь новый проект.
0: На русском радио Кипр. Территория отношений. Время активировать режим «Все в порядке» с психотерапевтом Даниэлой Горавско. Сайт danielagoravska.com.
1: Именно Даниэлу я приветствую, гештальт-психотерапевт, член Евроассоциации гештальт-психотерапевтов, сказкотерапевт и педагог. Даниэла Горавска здесь. Даниэла, привет!
2: Привет, рада приветствовать наших слушателей.
1: И мои поздравления с этим стартом, с твоим дебютом здесь, на территории отношений. Ну что, у нас, конечно же, такая будет сейчас небольшая притирка, потому что нам нужно познакомиться. Я-то тебя знаю, аудитории еще нет, поэтому тебе слово.
2: Да, давайте познакомимся. Я гештальт-психотерапевт, член Европейской ассоциации гештальт-психотерапевтов. И у меня своя частная практика. Вообще, я из Латвии, так что на Кипре я у нас новенькая. У нас сегодня тема про школу. Дети ждут новеньких в своем классе, но вот я с вами тоже новенькая здесь. И я помогаю людям повышать их уровень осознанности для того, чтобы им было легче выстраивать гармоничный контакт с окружающим миром, понимать и не терять себя, находить общий язык с собой, с партнером, со своими родителями, детьми. И в том числе я работаю с родительско-детскими отношениями, сейчас я работаю со взрослыми, но более 10 лет я посвятила работе с детьми в частном семейном бизнесе. И, собственно, именно поэтому сегодня мы открываем эфир вот с такой темой про детей.
1: Ну, подтверди, что никакую жвачку я на стул не клала. Все нормально. Новенькую я встретила с распростертыми объятиями. Ну что, действительно, школьная пора. Кто-то будет новеньким, кто-то приходит в тот же класс, у кого-то меняются учителя, потому что на Кипре ротация педсостава – это норма. Но у нас, на самом деле, большое разнообразие школ. Это государственные, они открываются какие-то 7-го, какие-то 14-го. Английские частные стартуют 4-го, 8-го числа. Русскоязычные уже на этой неделе стартовали. В общем, вопрос подготовки к переходу на учебный ритм после продуктивного, надеюсь, у всех лета – это, конечно, актуальность number one. И вот сегодня мы коснемся разных сторон этого важнейшего вопроса, наметим дорожную карту для мальчишек и девчонок, а также их родителей, и попробуем поддержать и тех, и других, чтобы минимизировать стресс и чтобы каждый нашел для себя пользу. Ну что, начнем с базы – это началка, начальная школа. Родители часто переоценивают академические навыки, да, мол, умеет мой читать, писать, это равно уже подготовка к школе, но нет. Я посмотрела и статистику, и в целом у меня есть наблюдение, как у родителя, что так не работает. И вот хочется твоего профессионального подтверждения. 6 или 7 лет. Все-таки на что ориентироваться? Одни специалисты топят просто за 7 и не раньше. Кто-то говорит 6 – само то, потому что современный ребенок изменился. В общем, конечно, каши в голове много. И мне бы хотелось отдельно поддержать родителей, которые, например, внутренне хотели бы 7, но вынуждены отдать 6. Потому что здесь такие законы. Что ты скажешь на эту тему?
2: Тут, конечно, в идеале смотреть на своего ребенка, потому что кто-то готов и в 6 лет уже пойти в школу, а кто-то еще, ну, в 7 лет для него это даже может быть несколько сложно. Тут действительно очень часто опускает вот этот такой психологический момент, психологическую готовность к школе. И смотрит действительно больше, там, умеет ребенок писать, читать и так далее. Вот. Как понять вообще, в принципе, готов ли ребенок психологически пойти в школу? Он должен выдерживать работу в группе, да, то есть выстраивать какие-то коммуникации с другими детьми и с другими, на самом деле, взрослыми. Вот очень часто я замечаю такой момент, что родители очень радуются, если в группе, например, какого-то кружка или детского сада очень много детей, и расстраиваются, если деток пришло мало. Но на самом деле ребенок все равно получает в таких группах важный опыт, потому что он получает там опыт общения с другим взрослым. А по сути, когда ребенок пойдет в школу, в первый класс, там будут другие взрослые, там будут учителя, с которыми тоже нужно как-то выстраивать отношения. Они выстраиваются несколько иначе, чем со сверстниками. Поэтому вообще в целом хорошо ходить в детский сад. Если вы не ходите в детский сад, то ничего страшного, можно пойти на какой-то кружок, но во всяком случае обеспечивает ребенку какую-то социальную среду до начала школы, чтобы он там немножечко поучился. В том числе делать какие-то задания в группе, когда кто-то отвлекает и хочется поиграть, а нужно делать задания.
1: Выдерживать конкуренцию в том числе. За внимание того же взрослого, или если у кого-то что-то получается, у тебя нет. Это тоже социальный навык, очень важный. Здорово. Тогда ориентируемся пока на вот эти вещи. Смотрим на психологическую готовность. У меня уже заготовлен следующий вопрос. А если у вас свои возникают, то обязательно пишите. 49-105-7. Вернемся через трек «Чили. Лето».
0: Территория отношений на русском радио «Кипр».

0: На русском радио Кипр. Территория отношений. Время активировать режим «Все в порядке» с психотерапевтом Даниэлой Горавско. Сайт daniellagoravsko.com.
1: Даниэла, очень классная тема у нас началась и развивается. Это все, что касается учебного процесса наших дорогих чат. Причем я хочу отметить для нашей аудитории, что даже если сейчас вы не в статусе родителей, эта информация вам пригодится, если вы вдруг планируете или когда-то таковыми можете стать. Ибо возрастные особенности никто не отменял, и чем больше вы будете знать о том, как формируется психика, к чему быть готовым, тем более эффективным родителем вы будете. Поэтому всех хочу поддержать, поздравить с началом учебного года. И мы все-таки подытожили, выяснили, да, что независимо от того, во сколько вы будете отдавать, кто-то и в 5 лет приводит в школу, кто-то готов до 8 посидеть, подождать. Обращайте внимание на психологическую сторону, на то, как ваш ребенок проживает этот новый опыт. И вот давай коснемся, наверное, вообще настройки, потому что вот мы неизбежно приведем все равно в сентябре детей в школу. Каждый в свое время. Мы приведем и столкнемся по-любому. Родители со своими чувствами, дети со своими. Вот как этот первый месяц входа прожить так, чтобы было эффективно для всех?
2: Ну, важно в первую очередь снизить, скажем так, стресс в остальных, может быть, сферах жизни. Понимать, что школа – это что-то новое для ребенка. Может быть, для вас это не новое, если вы уже отдавали ребенка, там у вас есть старший, да, в первый класс. Но, тем не менее, это стресс такой для всей семьи. И здесь я хочу сказать, что слово «стресс», оно может напугать, но на самом деле стресс – это может быть и что-то позитивное, да. То есть, в принципе, испытываем стресс, когда что-то очень новое, яркое происходит в нашей жизни, да. Это не обязательно какие-то там
1: любые
2: плохие.
1: Любые перемены – это стресс, да?
2: Да, да. Вот, поэтому очень важно не нагружать ребенка еще и какими-то кружками, еще какими-то делами, потому что в школе для ребенка это и новая коммуникация, и знакомство с новыми учителями, и в целом с новым таким режимом, ну, если мы говорим о первокласснике. Но на самом деле очень часто важно, в принципе, настроиться на школу, и настроиться на школу и детям, и постарше тоже. В принципе, мало кто уделяет время летним каникулам и вообще лету. Вот наступила школа, ой, что же делать? Первый там класс или, ну, так далее, да, какой-то другой класс. Но на самом деле, если мы начнем готовиться летом, и, как я понимаю, здесь на Кипре еще есть все-таки у некоторых время подготовиться к школе, это потихонечку добавлять какие-то задания, чтобы они не были на весь день. Ну, вот, например, чтение летнее, которое все в школе, наверное, не любили. Но оно нам дается не просто так, потому что оно помогает поддерживать немножко себя в таком учебном тонусе. Потому что что происходит с ребенком, когда он приходит в школу? 1 сентября, 2 сентября, и уже задают домашние задания. По одному предмету, второму, третьему, четвертому. И это очень тяжело после лета, когда я ничего не делал, когда я ничем не занимался. И вот именно вот этот переход и является таким очень сложным. Поэтому лучше всего потихонечку летом немножечко заниматься. Ну, например, по часу каждый день. Или раз в неделю, но такая более интенсивная учебная нагрузка. Просто для того, чтобы эмоционально это было проще, а не добавлять 1 сентября сразу 150 кружков дополнительных.
1: Ну, тут сейчас родители подростков, я чувствую, вы завибрировали там внутренне, да? Если с первоклашками и началкой все понятно, там можно хоть как-то влиять на ребенка, то здесь это мы разберем обязательно. Я напомню, что можно присоединяться, вкидывайте свои вопросы на тему адаптации любого возраста ребенка к новой школьной жизни, а это даже если он пойдет в 10 класс, это для него все равно новая страничка. Возможно, вы меняете школу, возможно, поменяются учителя, или за лето он там как-то так вырос, и гормональный фон так изменился, что это практически другой человек. Поэтому пишите, все разберем, поддержим. 4 9 105 7.
0: Территория отношений на русском радио Кипр.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис – место, где хочется жить.
2: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от «Эверест». Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
3: Да, хорошо погуляли. Теперь хочется начать новую жизнь. В новом городе, под новым именем.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180. Территория отношений. На русском радио «Кипр».
4: Друзья мои, очень животрепещущая тема сегодня – подготовка к школе. Причем мы начали с базы, конечно же, с начальной школы, говорить с нашим специалистом Даниилой Горавско. Но у нас же есть еще и подростки, старшеклассники, и все индивидуально. В одних семьях один ребенок, а где-то их четверо и больше. И как вот это все урегулировать, сейчас будем разбираться. Нам прилетела смс-ка, улыбнула меня, потому что я очень откликаюсь на такие вещи. У меня с подростком даже часы сна и бодрствования не совпадают, пишет наш слушатель. Что уж говорить про то, чтобы часик позаниматься. Да, действительно, Даниил, поскольку ты человек структурный, и у тебя область деятельности такая, чтобы приводить все к порядку, вот это прозвучавший «уделите часик» многих может, наоборот, в тревогу закинуть. В данном случае, как вот адаптировать? Ну, допустим, с малышами еще понятно, они хоть как-то слушаются. У подростков свои процессы, и не хочется с одной стороны давить, а с другой у них еще зоны мозга не сформированы, чтобы отдать им на аутсорс, да, выстраивая свою жизнь. Как здесь быть? Давай каких-нибудь лайфхаков нам.
5: Угу. Ну, конечно, тут важно смотреть на своего подростка, потому что все люди разные, все подростки тоже разные, разные вот эти режимы, привычки и так далее. Можно начать с малого, например, с 15 минут. Но здесь важно было бы сказать про какую-то дополнительную деятельность. Почему-то мы решили, что если это что-то дополнительное, то это что-то обязательно неинтересное. Но на самом деле можно поговорить с ребенком, действительно узнать, что ему нравится. Может быть, ему нравится, ну вот, чем-то своим заниматься. Да, может быть, сейчас многие там подростки соцсети и так далее, любят там монтировать, ну, может быть, что-то еще. Может быть, ему это нравится. И тогда учить его, чтобы он посвящал вот это свое время именно своему хобби. Но не так, что просто залипать там в телефоне, а, ну, не то чтобы профессиональному хобби, но более углубленному такому изучению. Это тоже тренировка.
4: А верно ли я тебя слышу, что если, например, ребенок занимается музыкой, то на лето вообще ее не убирать, просто увести в режим, выдели сам себе в течение дня какое-то время, занимайся, поддерживая навык, то есть то, что он любит, или там, не знаю, может, он программированием, да, увлекается. Mm-hmm. То есть хобби вообще не убираем на протяжении всего года.
5: Нет, не убираем. Я бы вообще предложила здесь такой вариант. Смотрите, один кружок, который считаете вы важным и необходимым вашему ребенку. Ну, к примеру, у ребенка не очень хорошо с математикой, да, или не очень хорошо с английским языком. Вы считаете, что вот английский ему необходим, и он занимается. Это, ну, будем так говорить, кружок из серии, потому
4: из-под
5: что...
4: Из-под палки.
5: Да. Да. А второй тот, который он выбрал сам. Тот, который нравится ему. При этом, если мы говорим про таких детей, Но таких младших подростков будет хорошо, если они могут даже эти кружки менять. Потому что таким образом они будут учиться и дисциплине, да, есть вот одно занятие, которым ты занимаешься, и это, ну, не обсуждается, да, ну, максимум учитель там, да, может обсуждаться, потому что действительно, ну, разные учителя нам тоже подходят. А вот второй вид деятельности, тот, который ребенок, ну, подросток, да, может выбирать уже самостоятельно, менять что-то, но важно поддерживать его стремление этим, скажем так, профессионально заниматься. Это тоже будет поддерживать подростка в такой некоторой форме, потому что на самом деле знание – это интерес. Почему детям и подросткам в том числе неинтересно учиться в школе? Потому что часто так бывает, что уже в более раннем на самом деле возрасте случаются проблемы, когда ребенок что-то исследует, а мы ему со своими правилами. И тогда ребенок теряет интерес, и впоследствии это может как-то влиять на его желание учиться. Так вот, таким образом мы можем, ну, немножечко его так вернуть, вот этот интерес, и впоследствии желание учиться, узнавать что-то новое.
4: Кстати, про кружки здесь бы хорошо уточнить. Коль скоро в жизни ребенка должен быть один стресс, то вот мы начинаем этот учебный год. Существует такая практика. Некоторые родители с сентября вообще ни на какие кружки не водят, они дают только школой заниматься. Я, кстати, сама так пробовала. Не могу сказать, что прям большая разница, но в моем случае как будто все кружки, которые выбрали дети, это выбрали они. Да? Там нет давления с моей стороны, но так совпало. А кто-то, наоборот, говорит, уж если и школа, то сразу кружки. И вот как здесь на что ориентироваться, как определяться? И так окей? Или все-таки, если уж пошли в учебный процесс, то и кружки тоже? Сразу, параллельно, с сентября.
5: Ну, тут все зависит, конечно, от ребенка, но если говорить про мое вот личное мнение, я скорее склонна к тому, чтобы в сентябре немножечко подождать. Особенно, если ребенок тяжело адаптируется. Вот, ну, есть разные люди, кто-то быстро адаптируется к некоторым изменениям, кому-то требуется чуть больше времени. Так вот, если ребенку требуется больше времени, вы это, ну, наблюдаете за своим ребенком, то здесь, конечно, сентябрь следует оставить для того, чтобы ребенок адаптировался к школе. Это вот мы возвращаемся к этому вопросу, а как вот подготовиться вообще к школе, как вот снизить этот стресс? То есть летом чуть-чуть поддерживаем, но с сентября мы тоже не кидаемся сразу там эти учебники с головой.
4: В общем, итог один. Всегда разговаривайте со своим чадом, температуру по палате среднюю примерно понимаете. Если видите, что превозмогает себя, то сопоставьте риски. Все-таки здоровье превыше всего.

0: Ключ к пониманию себя и других на русском радио Кипр.
1: И прямо сейчас этот ключик мы подбираем к теме очень большой, объемной и животрепещущей под названием «Старт учебного нового года». Всем родителям большой привет, всем ребятишкам сил, терпения и понимания того, что всему свое время и сейчас время учиться. Но настроиться ж на это надо, и поэтому сегодня мы с Даниэлой Гораской говорим о том, как это сделать максимально мягко и эффективно. Даниэла, давай подведем с тобой итоги первого получасия, да? Мы все-таки дадим самое основное, на что мы ориентируемся в сентябре, чтобы и родители не истощались и не нервничали, и деткам было легче перейти из режима релакса летнего в рабочий осенний.
2: Мы в первую очередь ориентируемся на такой баланс, не впадаем в крайности, регулируем свой режим сна, такого умеренного отдыха и нагрузки, питание обязательно, потому что это тоже на нас влияет, и разговариваем со своим ребенком, чтобы слышать и лучше его понимать.
1: Я бы от себя еще докинула, что, мне кажется, в первый месяц очень важно отслеживать его настроение. И на основе этого уже разговаривать, потому что если вы упустите какой-то момент, и фокус весь будет только на достижениях, то, наверное, где-нибудь выстрелит в серединке года, а то и к экзаменам тем, кто постарше.
2: Точно.
1: Отлично, зафиксировали тогда, все по базе, конечно. Это сон, это питание, причем завтраку нужно уделить максимальное внимание. Об этом мы в том числе говорим у нас на русском радио Кипр, поэтому те, кто с нами всегда, 24/7, то в курсе, что завтрак – это основа основ. И вот тогда, если он сыт, выспался, то и все тяготы, которые могут встречаться, наверное, легче ему переносить. Даниэла, тебе спасибо. Мы продолжим. Уже следующий вопрос наготове, поэтому не переключайтесь. Мы вас ждем и пишите свои на 49157.
0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – «Пафилия». Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах «Пафилия». Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. «Пафилия». Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
3: Леди Эстетик представляет новые технологии в мире красоты, которые мы так долго ждали. BBL Forever Young. Омоложение кожи на генном уровне от Сайтон, США. Асклепион. Лазерная эпиляция 6-го поколения по технологии Медиастар, Германия. Акцент. Революционный метод моделирования фигуры и лечения целлюлита от Alma Lasers, Израиль. Леди Эстетик. 97-65-38-75.
4: Экскурсии. Золотое кольцо Кипра. Закаки, Писсури, Трахони.
5: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558-8180.
3: На русском радио Кипр. Территория отношений. Время активировать режим «Все в порядке» с психотерапевтом Даниэлой Гаравско. Сайт danielagaravska.com.
1: Итак, школьные годы чудесные. Начинается пора, когда не только рюкзаки выбираем и тетрадки покупаем, но еще и смотрим на то, как себя кто чувствует. И тревога поднимается у родителей, потому что нужно не только подготовить оргмомент, все решить, еще и режим свой подстроить снова под каждого чада. Если у вас их несколько, сочувствие, 100% понимания. Даниэла, вот такое уточнение. Все-таки очень много людей сейчас поведут в начальную школу, и поэтому сегодня мы так или иначе, все время возвращаемся к этим нашим малышарикам, потому что там еще формирование разных структур мозга идет активное. Давай уделим внимание, на что обычно не каждый родитель может обратить внимание, но что базово очень важное, вот эти ребятишки 6-9 лет.
2: Угу. Да, в этом возрасте формируется структура характера как мнение. То есть в этом возрасте ребенок учится формировать вообще свое мнение. Не только его выражать, но вообще, в принципе, его формировать. Потому что, прежде чем свое мнение говорить, нужно еще его иметь. Так вот, в этом возрасте дети начинают всем интересоваться, начинают много вопросов каких-то задавать. И тут очень-очень важно, как будут себя вести родители, как они будут реагировать. От этого будет зависеть, будет ребенок потом выражать свое мнение или он, ну, как будто не будет иметь вот этого своего мнения. И часто мы слышим такие фразы: «Ты маленький, не дорос еще свое мнение иметь», или «Ты там маленький, тебя не спрашивают». Вот на самом деле я бы обратила внимание особенное на вот это, чем на какое-то письмо, чтение и так далее, потому что, ну, это не менее важно. А таким образом ребенок, когда задает эти вопросы, он учится свое мнение формировать, и в этом возрасте он уже пробует там: «А я думаю вот так». И нас обычно это очень, ну, раздражает, да, тут еще не дорос, а уже что-то там указывает. Но на самом деле нужно давать вот как раз-таки ребенку эту возможность. Потому что если мы говорим вот эти фразы как раз-таки «недорос» и так далее, то ребенок понимает, что свое мнение выражать нельзя или даже где-то опасно, и впоследствии он не будет этого делать. А дальше в школе на самом деле где-то важно нам выражать свое мнение, появляются разные компании, и ребенку важно вот это свое мнение формировать, как у других принято, а как у нас дома принято, а я как считаю. И таким образом, ну, он формируется уже в такую зрелую со временем личность.
1: Отлично, зафиксировали. Все-таки мы приходим к тому, что очень бережно нужно к тому, что он испытывает. Еще, конечно, возникает раздражение. У родителей своих задач очень много. А тут еще тысяча вопросов. Еще и бывают такие, что «нет, я не буду, не пойду, не надену, не хочу». А, кстати, вот как быть с вопросом: «А я сегодня в школу не пойду у малыша?» Вот как реагировать так, чтобы и статус не уронить, чтобы не было такого: «А, эта манипуляция работает, я в следующий раз это буду использовать», да, как бытует мнение, что детки вот примерно так воспринимают. И в то же время услышать, а вдруг он чувствует свое тело, или он понимает, что он заболевает, может быть, вот я не пойду, потому что он уже в преддверии вот какого-то ощущения, что ему бы и не надо. Вот как находить этот баланс, чтобы не распластаться, да, вот не уронить авторитет и в то же время не пережать ребенка.
2: Тут на самом деле очень помогают правила, но правила должны работать на родителей. Вот очень часто родители: «О, правила какие-то, сейчас нам это будет мешать». Нет, как раз-таки правила рассчитаны на то, чтобы самим родителям было легче их регулировать и исполнять. Вот. И, например, у вас есть правило, что ты ходишь в школу, это, ну, не обсуждается. Я слышу твое мнение, можно же вежливо ему сказать: «Я слышу твое мнение». Тут, конечно, важно самим в психотерапию походить, чтобы успокоиться в эти моменты. Но я слышу твое мнение.
1: Но правило таково, да?
2: Да, но ты ходишь в школу, это, ну, не обсуждается. Конечно, мы смотрим на ребенка, там есть разные признаки, может быть, мы о них попозже поговорим, на что обращать внимание, вот когда ребенок не хочет ходить в школу, там могут быть свои причины. Но в целом вот это вот такое: «А я не хочу», тут я вот так сказала.
1: Из серии проверок ваших границ, да?
2: Да, да, то тут четко держим границу, если нужно, прям просим поддержки у других взрослых. Да, потому что это правда бывает тяжело.
1: Ох, сейчас улыбаются родители, особенно те, у которых разновозрастные дети. Ну, тогда мы ждем вас в нашем чате 4 9 105 7. Делитесь опытом, а также задавайте свои вопросы.

0: Территория отношений. Ключ к пониманию себя и других. На русском радио Кипр.
1: Она свежего воздуха глоток. Эту цитату из трека Евы Власовой аккурат можно переложить на нашу сегодняшнюю гостью. Данила Гораска раскрывает нам тонкости подхода к нашим детям в период, когда начинается учебный год. Данила, но ты уже закинула удочку. Давай доставать оттуда большую рыбу знаний. Итак, понятное дело, что нормально... Родители, внимание, нормально, что ребенок не хочет идти в школу. В целом это повсеместно в той или иной степени, но есть нюанс, как говорится, на что обратить внимание, когда уже нельзя пропускать вот эти сигналы. Почему он не хочет идти? Где начать уже копать глубже?
2: Да, я согласна, что это нормально, да, что ребенок не хочет ходить в школу. И тут важно понимать, про какой возраст мы говорим. Потому что если это подросток,

0: аккуратно, хочу сказать. Я однажды попробовала и пожалела. Ибо это было воспринято с энтузиазмом.
1: А если мы говорим про детей помладше, то там важно с ребенком разговаривать и обращать внимание, вот почему он не хочет ходить в школу. Потому что часто, вот я на своем опыте замечаю работы с детьми, родителям кажется, что ребенок не хочет ходить в школу, потому что он не хочет учиться. Но на самом деле школа – это не только про уроки и учебу, это еще про взаимоотношения с одноклассниками, с учителями. И здесь очень-очень важно с ребенком разговаривать, находить причину, почему он не хочет ходить в эту школу. Потому что в зависимости от того, какая причина, такой будет алгоритм действий в той или иной ситуации. Может быть, ребенок просто не нашел контакт, например, с каким-то преподавателем, или какой-то конкретный предмет ему плохо дается, или вот сложности, да, с одноклассниками. Причем очень часто, если спросить ребенка, почему ты не хочешь ходить в школу, он будет вот обобщать это. Не потому, что он не знает, а потому, что ему действительно нужна вот помощь немножко детализировать. Дети склонны вот все обобщать, но на самом деле, если посвятить разговору чуть больше вот времени и самому вот опять-таки успокоиться, не расскажи мне срочно, что
2: да,
1: же
2: вот
1: там
2: давай
1: такое.
2: Прям проговорим, может быть, смоделируем такой диалог. Вот какие могут быть вводные конструкции вербальные у родителя или вопросы уточняющие? Как к нему в коммуникацию заходить, к такому маленькому? Как доставать из него это?
1: Ну, во-первых, когда вы встречаете ребенка после школы, спрашивать больше, какое его состояние, как у него дела, не в контексте уроков, не в контексте каких-то оценок, потому что дети очень быстро начинают понимать, что вы от них хотите, что вас интересуют только там оценки, поведение и так далее. И тогда он будет чуть больше, может быть, где-то закрываться. Потому что, чтобы рассказать вам о своей проблеме, важно открыться. И это же не всегда предстать перед вами в наилучшем своем свете. Может быть, ребенок и сам где-то накосячил, и теперь не очень хочет об этом, ну, говорить, потому что стыдно, может быть, боится, что вы ругать будете и так далее. Поэтому вот этому моменту важно уделять внимание, чтобы ребенок мог, ну, быть перед вами любым. Но как об этом спрашивать? Ну, прямо так и разговаривать, как вы разговариваете с там, взрослыми. Как твое настроение сегодня? А что вы сегодня в школе, ну, даже не делали, что тебя, может быть, сегодня порадовало или огорчило в школе? Вообще, в целом, первые 15-30 минут, когда вы встречаете своего ребенка, вот они самые важные в вашей коммуникации. Потому что если вы встречаете ребенка там, ну, в телефоне, заняты, бывает, да, всегда бывает, а потом посвящаете ему время, это немножко, ну, не так, нежели вот эта первая встреча после
2: школы. Это сакральные минуты, да? Первые 30 минут после встречи. Чудесно. Но я могу подтвердить, что рабочая схема абсолютно, когда ребенок бежит к вам или идет, обнять его и сказать, что тебя сегодня порадовало, это вот мой лайфхак, который работает, и спасибо тебе, что ты это тоже обозначила. Берите, пользуйтесь. Но есть люди, которые не очень эмоциональны сами, родители, да, и сами не способны идти в эту глубину, потому что, ну, такая вот модель, да, не показывать себя слабым, не говорить об этом. Поэтому еще и в себя хорошо бы заглянуть и заглянуть на консультацию к Даниэле, если есть какие-то вопросы. Мы вернемся через один трек. Пожалуйста, пишите вопросы 49-105-7 тем, кто уже отметился. Большое спасибо.

0: Территория отношений на русском радио Кипр.
1: Даниэла Гораско, чудесный специалист, гештальт-психотерапевт у нас в студии. И по четвергам теперь регулярно можно будет заранее смотреть тему у нас в Инстаграм и закидывать свои вопросы. И вот сегодня мы разбираем душетрепещущую тему «Школа». Школа на носу, а у некоторых она уже прям в кармане, потому что уже началась. Итак, лайфхак, пожалуйста, в студию.
2: Да, лайфхак, как раз вот встречать ребенка после школы, о чем говорить. Лайфхак из моей личной практики, как раз-таки с детьми на психотерапии мы это иногда делаем. Значит, вы задаете ребенку вопрос, вот три вещи, которые тебя сегодня порадовали, и три, которые тебя огорчили. Ну, впоследствии можно и увеличивать, да, там, до пяти, до шести и так далее. Но вначале можно с трех начать, потому что, может быть, ему где-то сложно будет поначалу отвечать на этот вопрос. Но это очень хорошо поможет вам понимать лучше своего ребенка, а ребенку поможет анализировать, вот учиться этому анализу, а что же с ним сегодня происходило за день.
1: Да и рассуждать, тут куча плюсов.
2: Угу. И тут важный момент, на что стоит обратить внимание. Ребенок может не рассказывать об огорчающих событиях. Вот я прям наблюдаю очень часто, дети такие: а я и не знаю. То есть они привыкли как-то радоваться, а вот эти вот огорчающие события, вот эти чувства часто подавляют. И здесь настаивайте. Нет, вот три радостных и три огорчающих. Как пример можно привести для ребенка, что натереть ногу – это тоже может быть огорчающим событием. Оно не катастрофа, не какая-то большая беда, но, тем не менее, на день как-то влияет. Вот какие были у тебя? Потому что это правда, что иногда у нас что-то нас сильно огорчает, да, сильно как-то ранит, а что-то нет, и мы на это не обращаем внимания, даже взрослые. Что уж говорить про детей. И тем не менее, это на день влияет, и таким образом ребенок тоже будет учиться выстраивать такую цепочку из последовательности. Ну, например, если я натер ногу и не смог пойти играть в футбол, я расстроился из-за этого. И тут появляется уже такая цепочка, а как именно это произошло? Что делать потом, когда ребенок назвал три события? Вы предлагаете ребенку, как на весах, взвесить. Вот, а теперь по ощущению. Количество одинаковое, а вот по ощущению. Каких событий, вот, каких событий было вот, ну, как-то больше? Какие ярче все-таки повлияли на твой день? Что одинаково, но день может быть все равно ощущаться как радостным или как грустным. И из этого вам дальше тоже легче будет с ребенком уже вести какой-то более глубокий диалог.
1: Очень круто. Мне кажется, еще и свои примеры можно приводить, если пауза повисла.
2: Отлично.
1: Да, сказать, что а вот у меня сегодня, вот я с тобой поделюсь. Это очень классные, теплые моменты. Я даже слышала, что если вы не способны 12 минут разговаривать со своим ребенком о чем-то, держа вот такую динамику вовлеченности друг в друга, то это вопросики уже к тому, насколько вообще вовлечены. Поэтому, если это работает, используйте. Но у нас еще остался один вопрос про то, почему они так болеют часто, наши малышарики, поэтому оставайтесь с нами на 99FM.
0: На русском радио Кипр. Территория отношений. Время активировать режим «Все в порядке» с психотерапевтом Даниэлой Гораско. Сайт daniellagorovska.com. Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com. В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
3: Я вообще хорошо готовлю, только невкусно.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180. Территория отношений. Ключ к пониманию себя и других. На Русском радио Кипр.
1: Перед тем, как мой коллега Константин Столяров расскажет нам о том, что происходит в мире, как вообще здорово меняется у нас что-то на Кипре, мы зафиналим сегодняшнюю встречу с Данилой Гораско, гештальт-психотерапевтом и педагогом. Данил, ну давай подведем итоги, но прежде все-таки насущный такой вопрос, особенно для тех, у кого детки в начальной школе. Почему они так часто болеют? Что за этим стоит? Это психосоматика или это притирка иммунитетов к разным ребятишкам и к учителям в том числе, потому что ротация существует? Поделись, пожалуйста, своим профессиональным мнением.
2: Ну, конечно, чем больше людей находится в одном помещении, тем больше риск, что мы будем как-то болеть, цеплять какие-то вирусы и так далее. Хорошо бы, чтобы понять, действительно это психосоматика или нет, это сдать анализы, проверить вашего ребенка, да, если у него болит живот, и там действительно что-то нашли, ну, значит, это медицинская, да, какая-то проблема. Ну, а если ничего не нашли, то можно подумать о том, почему ребенок не хочет ходить в школу, может быть, это какой-то способ, да, ну, такой психосоматика, да, такая будем говорить. Но важно здесь отметить, что это не манипуляция, если это так, то действительно что-то ребенка волнует. Ну, плюс еще почему дети так часто болеют вначале, потому что, правда, эмоциональный перегруз – это тоже перегруз, и на это нам требуется сила, энергия, и организм тратит свои ресурсы на это.
1: Да, действительно. Подтверждаю, что иногда нужно просто ребенку дать пространство на то, чтобы он в своем режиме адаптировался к текущим требованиям школы. Данила, я тебя искренне благодарю. Я поздравляю еще раз нас со стартом этого потрясающего проекта. Мы встретимся 17 числа в следующий раз, поэтому будем готовиться, будем ждать. Как тебя найти, куда обращаться тем, кому откликнулось сегодня и кто хочет к тебе как специалист попасть?
2: Да, вы везде меня можете найти под моим именем Даниэла Гораско, в Инстаграм Даниэла Гораско, Ютуб Даниэла Гораско и мой сайт daniellagorovsko.com, где я, собственно, пишу некоторые тоже и статьи.
1: Ну и давай завершим твоим каким-то посланием всем детям и родителям перед учебным годом.
2: Да, главное послание, наверное, родителям позаботиться о себе, потому что это самое главное. Школьное время, оно непростое не только для детей, но и для родителей.
1: Золотые слова просто капслоком выделяем в сознании. Еще раз всем спасибо за участие. Приглашаю вас в час следующий.
0: Что слушает страна?
4: Любимая.

0: Радио. Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Bolt, Wolt и Foodie.
4: Хорошие новости на русском. Партнер программы – мультибрендовый магазин «Рандеву». Стиль и комфорт для жизни на Кипре.
5: Добрый день, с вами Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. Все жители ЕС могут выбрать дизайн новых банкнот евро. Симфонический оркестр Кипра сыграет музыку из видеоигр. Развлекательный гид на выходные «Лента Кипра» рекомендует. Теперь подробнее. Европейский центральный банк предложил жителям Евросоюза выбрать, как будут выглядеть новые банкноты евро. На голосование две концепции. Первая – европейская культура. Портреты известных европейцев, среди которых Бетховен, Мария Каллас, Сервантес, Мария Кюри и Леонардо да Винчи. Вторая – реки и птицы. Путешествие от горных истоков к морю. Для каждого номинала своя птица и свой пейзаж. Проголосовать можно на сайте Евроцентробанка до 21 сентября. Окончательное решение примут к концу года. Это первое полное обновление евро почти за 25 лет. Менять старые купюры не придется. Ими по-прежнему можно будет расплачиваться. Симфонический оркестр Кипра открывает новый сезон музыкой из видеоигр. Концерт пройдет 18 сентября на площади Элефтерия в Никосии. Сцену установят на фоне подсвеченных венецианских стен. В программе главные музыкальные темы из игр Super Mario, Sonic, Pokemon, Warcraft и не только. Исполнение будет сопровождать трансляция кадров из видеоигр на большом экране. Начало в 8 вечера, вход свободный. Первые выходные осени будут по-летнему щедры на развлечения. Как всегда, мы представляем лучшие мероприятия предстоящего уикенда. Выбирайте: фестивали апельсинов, джаза, колокаси и пива, большой семейный праздник в парке Аламбры, маршруты на тему современного искусства, кипрская кухня в горах, поход к закату по тропе Афродиты и не только. Подробности и расписание на сайте «Лента Кипра» в разделе «Афиша». Держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
4: Выпуск представляет магазин «Рандеву». Одежда, обувь и аксессуары мировых и европейских брендов для стильной жизни на Кипре.

0: русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Друзья мои, приветствую вас в новом часе. Здесь Яна Соболева. До 3 часов дня я каждому хочу послать тепла и сказать, что виртуально обнимаю. Ибо у нас предстоит действительно очень важный период, когда начинается у кого-то только рабочий, у кого-то рабочий школьный период времени. И мне радостно, что теперь у нас еще и будет поддержка в виде специалиста по четвергам в территории отношений. Поэтому на 99FM очень много нового, и я с удовольствием сейчас поделюсь с вами. Весь год мы празднуем наше 20-летие медиагруппы «Русская волна» и уже готовим вам осеннюю версию гаджетомании. Она не за горами, следите за анонсами. Также в новом сезоне «Кипрская двадцатка» переедет в пятницу на 16:00. Повтор останется на месте в субботу в 10 часов. Перед вечерним шоу «По дороге домой» с Гошей Романовым она будет по пятницам, а так по будням Гоша будет с вами вместе возвращаться со всех деловых и рабочих дел. А еще стартует сразу два свежих проекта в рамках моего шоу. Это, как я уже сказала, «Территория отношений» с Даниэлой Гаравско и создателем портала Cyprus Discovery Михаилом Дубилетом «На чемоданах». Все самое интересное о построении здоровых и качественных отношений с собой, окружающими и нашим островом на 99FM. И вдогонку скажу, что если хотите себя поддержать, то, конечно же, музыка – это всегда первый инструмент. А еще можно себе приобрести специфическую игру. Игрушку. Российские мастера выпустили игрушечки в виде нервных клеток. Судя по их лицам, они уже все поняли про эту жизнь. Теперь просто ждут короткого отпуска и сотню таблеток магния. Ну а мы? А мы с вами запасаемся терпением и напоминаем себе, все пройдет, пройдет и это.

0: для своих. Обо всем, что интересно. Днем обо всем.
1: Друзья мои, сегодня 3 сентября, на календаре Шафутинский уже в каждом окошечке, в каждой соцсети. И это классная традиция, которая немножко нас заземляет. Да? Каждый год мы ждем, кто кого переплюнет в формате отображения этого чудесного трека. Ну а еще сегодня день мистики, творчества и позитива. Сегодня общий день под энергией цифры 4. Это значит, что сегодня есть у кого-то магнит для сюрпризов и подарков. Да, причем и от мира, и от людей. Да и самому себе никто не отменял. Давайте разберемся, что сегодня желательно во второй половине дня делать. А сейчас, кстати, то самое время, когда мы подходим к части дня, когда важно начинать что-то новенькое, знакомство, контакты, какие-то требования, просьбы и прочее. Потому что до этого момента еще полчаса, луна без курса – это время, когда не нужно новшествами увлекаться. Так вот, мыслите креативно, проявляйтесь творчески, не стесняйтесь, держите позитивный настрой. В этом вам могут помочь как медитации, так и просто общение с хорошими людьми. Будьте рациональны с деньгами, проявляйте бережливость, не тратьте направо-налево, а особенно еще ближайшие полчасика, да, поберегите силы и финансы целее будут. А также ставьте цели, день благоволит планированию, особенно ближе к вечеру, поэтому пусть у вас будет много вдохновения и все получается легко. Также всегда для баланса отметим, чего не нужно делать. Не грустите, не допускайте негативных мыслей. А также критика, осуждение, сплетни. Сегодня следим за речью. Они мимо, если вы ставите какие-то большие цели. Ну и подписание документов и серьезных решений тоже сегодня не самый лучший день для этих манипуляций. Дело в том, что они могут мистически не сработать. Ну а еще день удачен для тех, кто родились 3-го, 12-го, 21-го и 30-го. А также 4, 13, 22 и 31 числа. Что бы это ни значило, вот вам отдельный привет. Ну и, конечно же, для всех без исключения сейчас будет
2: карта для старта.
1: У нас новая колода метафорических карт, и она не выглядит традиционно. Здесь просто фраза, которую вы можете взять в качестве основы для принятия каких-либо решений или просто чтобы поддержать себя. Они сплошь и рядом все позитивные, все классные. И сегодня эта фраза, она, кстати, уже у нас есть в Инстаграм. Пожалуйста, заходите в russianradio.cy и впечатляйтесь, вдохновляйтесь. Фраза действительно супер. Ее, в принципе, можно куда-нибудь себе выписать, а еще сделать скрин с экрана телефона вот с нашей сторис и поместить себе хотя бы на эту неделю. Здесь все и все за тебя. Ну, не чудо ли? Ну, согласитесь, круто работает. Особенно, когда ты начинаешь действительно в эту фразу погружаться и верить в то, что действительно, раз уж ты родился и появился, то для тебя твое место под солнцем уже было определено. Ведь ничто не приходит в никуда, из ниоткуда не возникает. Посему у вас всегда есть свое местечко, занимайте его полноценно, не надо топтаться и делать вид, что вы тут случайно зашли, извините, что я есть. Нет, мое место под солнцем, я его беру, и здесь действительно все и все за меня. Ну а если есть проявления, которые говорят вам об обратном, здесь очень важно довериться высшему разуму и сказать: «Ну тогда открой мне, для чего мне эти люди, эти события, эти ситуации?» И если вот так фокусироваться на себе любимом и в том числе анализировать, действительно все получается очень лихо и круто. Впереди у нас очень красивые песни, бодрые, лирические, на любой вкус. Ну и блок полезной информации, который поможет вам сориентироваться в услугах, местах, людях, компетенциях и всем полезном. Делаем громче.
2: Реклама на русском. Какой олимпийский вид единоборств самый безопасный, а еще развивает дисциплину, гибкость и лидерские качества? Конечно, тхэквондо. Golden Eagle Taekwondo Academy в Ларнаке приглашает мальчиков и девочек от 6 лет. Занятия проводит лицензированный тренер кипрской организации спорта Анис Полихронидис. Черный пояс по тхэквондо, 5-й дан. Тренировки на русском и греческом. Первое занятие бесплатно. Звоните 97-88-34-80. Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94-08-69-49. 94-08-69-49.
3: Хочешь услышать невероятную историю? Отправь смс на номер жены со словами «Я все знаю, как ты могла».
2: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Живые снимки без фильтров и сияющая кожа круглый год – это возможно благодаря уникальной косметологической процедуре No Filters от Laser Beauty Center Lady Aesthetic. Данная всесезонная манипуляция с лицом предполагает использование лазера и позволяет омолодить кожу и устранить ряд дефектов. На какие результаты от процедуры можно рассчитывать? Сделать кожу более упругой и омолодить ее, убрать пигмент, сосудистые звездочки, осветлить и выровнять тон кожи, сузить поры. Результат заметен уже после первого сеанса. Всего за несколько визитов вы сможете избавиться от морщин и смело позировать на камеру, не боясь неудачных кадров. Запишитесь на прием к специалистам Lady Aesthetic в директе Instagram или на сайте ladyaesthetic.com.cy, чтобы ощутить на себе невероятный эффект No Filters.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр Lady Aesthetic. Искусство быть красивой.
2: Что слушает страна?
3: Любимая.

0: Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Есть мнение, что после пяти вечера человеку нужно три вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр.
3: Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7
2: в новом сезоне на 99FM.
4: Плох тот олигарх, который не желает стать киприотом.
5: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558-8180.
6: Новая песня на русском.

0: Днем обо всем. Шоу Яны Соболевой на русском радио Кипр.
1: Друзья мои, всех приветствую, это 99 FM, и вы на частоте, где всегда очень много музыки, полезной информации и отличного настроения. Теперь у нас еще и будет вечернее шоу, поэтому я всех приглашаю сразу после того, как вы завершите свой рабочий день, а он в среднем длится где-то до 5 часов вечера. Вот ровно в этот час включайте, и по дороге домой будете в компании Гоши Романова. Пишите ему, ну и мне тоже, пожалуйста. Стол заказов открыт. Теперь трижды в день, утром, в обед и вечером, 4/9, 105/7. Я сегодня, кстати, не сказала вам, как зовут именинников, которые могут претендовать на тортик, а вот сейчас мы это все дело закроем, эту потребность, и передадим большой-большой привет следующим людям. Павел, Александр, слышите меня? Да, Марфа, вы здесь? Вот у вас сегодня именины, и вас можно поздравлять. Ну, а еще я хотела бы всем небольшой презент сделать в виде очень годного лайфхака, потому что впереди у нас та пора, когда день будет сокращаться, еще и часики будем переводить.
2: Лайфхак не систему. Маленький трюк, большой эффект.
1: И начнется то время, когда осенью нас будет так или иначе накрывать хандра. Что с этим делать, как быть? Ну, во-первых, признать, что это нормально. Наш организм тоже реагирует на то, что происходит вокруг. Ведь мы часть системы. Вы замечали наверняка, что вот вроде ничего страшного не произошло. Вот вроде с приходом осени как будто бы и ничего сильно так уж не поменялось у нас здесь на Кипре. Но все равно энергии как будто бы меньше. Спать хочется больше. Раздражение растет. Диван становится лучшим другом. Был такое? Замечали? Но если нет, то все равно послушайте. Лишним не будет. Ну, а если да, то вот вам совет. Во-первых, дело не только в том, что закончились каникулы и пришла рутина и обязательства. Главный фактор – это световой день и его длина. Меньше солнечного света может влиять на наши биологические часы. Уровень мелатонина и системы мозга, связанные с настроением, тоже реагирует. У некоторых людей это перерастает в сезонное аффективное расстройство, настоящую сезонную депрессию. Такую маленькую, но все равно серьезную. Ну и что ж, лайфхак ловите. Он действительно имеет научные основания. Утром выходите на улицу хотя бы на 20 минут. Можете полчаса – идеально. Даже в пасмурную погоду естественного света на улице гораздо больше, чем в помещении. И лучше сделать это в первые часы после пробуждения. Свет поможет синхронизировать внутренние часы и поддержать нормальный цикл сна и бодрствования. Ну а если осенняя хандра повторяется каждый год, заметно мешает вам жить, действительно влияет на качество жизни, это уже не просто плохое настроение. Стоит обратиться к специалисту. Спросите вы, а если я просыпаюсь в 5 утра, а некоторые, вот ваша, например, подружка по FM-волне, и в 4:30 встает в осеннее время, да-да. Конечно же, возникает вопрос, где взять этот дневной свет, но тогда вы должны в свой график просто внести обязательное посещение улицы на полчаса. Вот и все. Попробуйте, прежде чем сказать, что это не работает. И да будет всем не только много света, но и много счастья.
2: Все будет хорошо.
3: Заходи без причин.

0: мире в одном радиоэфире.
1: Друзья мои, отметьтесь, пожалуйста, в нашем чате 49-105-7. А у вас тоже стоит в соцсетях история про «Весна 3 сентября». Я хочу увидеть или хотя бы почувствовать, что существуют в этом мире люди, которые обошли этот мемный тренд. А у меня стоит, говорю сразу, и это было неизбежно. Но все-таки моя деятельность связана с музыкой. Но как эту традицию не продолжить? Кстати, и задание дня такое может быть у вас. А расскажите в двух словах, почему вы этого не делаете или делаете? Почему столько сейчас у меня вокруг этого трека? Ну, во-первых, 3 сентября, и мы перевернули календарь. Уже 4 практически вот-вот и настанет. Но тут пришла новость около этого трека. И причем, мне кажется, очень даже любопытная. Теперь права на 3 сентября у Игоря Николаева. Композитор стал правообладателем товарного знака 3 сентября. Мемного уже названия песни Михаила Шафутинского, которая каждый год захватывает наши ленты. Так вот, теперь под этим брендом можно, например, выпускать сувенирную продукцию, размещать рекламу. Права зарегистрированы композитором до 2032 года. Конечно же, возникает вопрос, за мемы же не будут штрафовать? Но нас-то точно, наверное, нет, потому что мы здесь далековато. Но, тем не менее, такой, казалось бы, уже народная история, да, ну вот теперь уже и лишний раз не запостишь. Что ж, если захочется что-нибудь разместить, вы всегда можете обратиться к нам. Пожалуйста, звоните, пишите, подписывайтесь на все наши соцсети, russianradio.cy, заходите на сайт, ищите нужный раздел и всегда будьте с нами на связи. Кстати, на связи и наш стол заказов. Но теперь уже я не успею кому-нибудь позвонить. У нас есть Гоша Романов и вечернее шоу, поэтому с 17 до 19 you're welcome.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
2: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
3: Никогда, никогда не деритесь с некрасивыми людьми. Им терять нечего.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.
6: Друзья, всем спасибо за эти пару часов. Я вас приглашаю завтра к утреннему шоу, да, с пылу с жару, на интервью с Марией Милц в 9 утра. Не пропустите. Я Ян Соболева. Прощаюсь. До завтра. Пока.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Milt's Food.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. Тема питания еще никогда не была столь противоречивой, как в наши дни. Но это ровно до того момента, пока вы не соприкоснетесь с подходом к еде сервиса Milt's Food. Запоминайте, а лучше фиксируйте в заметках. 100% отказываемся от формулы «не есть после 6 вечера», ибо все зависит от образа жизни человека. Помните только, что ужинаем за 3 часа до сна. Далее определяемся с целью – набрать вес или сбросить. И поэтапно учимся базовым шагам к здоровому питанию. Во-первых, отказ от пустых калорий, фастфуда, промышленных сладостей, любых сахарозаменителей. Далее снижаем количество кофе и чая. Пьем чистую воду. Обязательно завтракаем, исключений быть не может. И, наконец, придерживаемся режима с обедом и ужином, переходя на цельнозерновые злаки, крупы и муку, налегая на белок. Как не допустить округления живота, изжоги и прочих неприятностей, ловите шпаргалку по ужинам от Milt's Food. Берем тарелку среднего размера, мысленно делим ее на три зоны. В большую часть кладем разноцветные овощи и зелень, да повыше, повыше горку. В оставшиеся две – гарнир и белок. Одну часть заполняем бобовыми или цельнозерновыми крупами. В другую, 1/4 тарелки, кладем на выбор любое мясо птицы, морепродукты, рыбу, яйца или творог. Если планируете худеть, значит, это ваш идеальный ужин. Он исключает гарнир. Если такой цели нет, то можно класть рис, гречку или киноа. Эта схема корректируется под запрос, поэтому адресуйте свои пожелания нутрициологу безупречного сервиса Milt's Food. Подбирайте программу питания или готовое меню и становитесь здоровой версией себя.
0: Сделано со вкусом. Milt's Food.

0: Реклама на русском.
1: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин «У»,

0: Старый город Лимассола рядом с Мариной напротив Молоса. Спиру Араузу 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Что не пошло по плану, то идет своим чередом.
4: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя нисколечко.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
6: Атри Мьюзик представляет. Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер, многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Atria Music. Спектакль, после которого хочется жить.
7: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение «Buy/Sell».
8: Begin with home, buysellcypress.com.
9: Спящий ребенок – это не только мило, но и наконец-то.
10: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости.
4: Здравствуйте, в студии Константин Столяров. В этом выпуске. Кипрские опунцы спасают жуками из Израиля. Капитан затонувшего парома вышел в рейс, зная, что порт назначения закрыт. Зоопарк Лимассола хотят оставить без клеток. Теперь подробнее. На пораженных кошенилью участках Кипра погибло до 80% опунций. Вредители высасывают сок растения, и куст засыхает. Химия против кошенили почти бессильна, поэтому департамент сельского хозяйства завез из Израиля жука, который питается только этим вредителем. Первых насекомых выпустили в июне на 4 участках в Никосии и Лимассоле. Результаты оказались положительными. Раздавать жуков фермерам начнут в конце октября. Новые подробности крушения парома у берегов Кирении. Сегодня 9 подозреваемых снова доставили в окружной суд. На заседании стало известно, что турецкий порт Ташуджу, куда шло судно, из-за непогоды был закрыт, но капитан все равно вышел в море. Сам он утверждает, условия были подходящими, а вода по неизвестным причинам стала затапливать судно уже в пути. Полиция заявила суду, что капитанскую лицензию Гондураса обвиняемый купил за $3,500. Напомним, паром Филоджет затонул в воскресенье. 30 августа. 9 человек погибли, 19 пропали без вести. Муниципальный совет Лимассола сегодня обсудил новую концепцию городского зоопарка. Клеток на его территории не будет. Авторы проекта предлагают оставить небольшое число птиц и домашних животных. Они будут свободно перемещаться по площадке. Прежний вариант означал полное закрытие зоопарка и переселение животных. В июне совет его отклонил. Пока зоопарк в муниципальном саду работает как обычно. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях «Лента Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно ясно. Сегодня ночью на побережье и в центре Кипра воздух остынет до 23 градусов. Местами у моря к утру появится туман и низкая облачность. Завтра снова солнечно, но после полудня над Тродосом сгустятся облака. Возможно, кратковременные дожди. Жара немного отступит. Около 35 градусов в глубине острова до 30.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи. Выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр.
3: Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7
2: в новом сезоне на 99FM.
4: «19 сентября античный Курион наполнится магией оперы. Всемирно известный итальянский тенор Массимо Джордано и оркестр из Рима Рома Тре Оркестра подарят вечер, который останется в памяти надолго. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Билеты на soldoutticketbox.com. При поддержке Пафилия Групп, Минтис Резорт, журнала «Стиль жизни», Вестника Кипра и Cyprus Airways.
5: Знакомлюсь с мужчиной, желательно без привычек. Свои превью.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Новая песня на русском.

20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис – место, где хочется жить.
2: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, раундэбаут Катополимидия.
3: Звоните по телефону 99 844 811.
2: Сайт мужначас.cy.
4: Чем можно тронуть мое каменное сердце? Попробуйте граненым алмазом.
2: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, в студии Константин Столяров. В этом выпуске: кипрские опунцы спасают жуками из Израиля. Капитан затонувшего парома вышел в рейс, зная, что порт назначения закрыт. Зоопарк Лимассола хотят оставить без клеток. Теперь подробнее. На пораженных кошенилью участках Кипра погибло до 80% опунций. Вредители высасывают сок растения, и куст засыхает. Химия против кошенили почти бессильна, поэтому департамент сельского хозяйства завез из Израиля жука, который питается только этим вредителем. Первых насекомых выпустили в июне на 4 участках в Никосии и Лимассоле. Результаты оказались положительными. Раздавать жуков фермерам начнут в конце октября. Новые подробности крушения парома у берегов Кирении. Сегодня 9 подозреваемых снова доставили в окружной суд. На заседании стало известно, что турецкий порт Ташуджу, куда шло судно, из-за непогоды был закрыт, но капитан все равно вышел в море. Сам он утверждает, условия были подходящими, а вода по неизвестным причинам стала затапливать судно уже в пути. Полиция заявила суду, что капитанскую лицензию Гондураса обвиняемый купил за $3,500. Напомним, паром Филуджет затонул в воскресенье 30 августа. 9 человек погибли, 19 пропали без вести. Муниципальный совет Лимассола сегодня обсудил новую концепцию городского зоопарка. Клеток на его территории не будет. Авторы проекта предлагают оставить небольшое число птиц и домашних животных. Они будут свободно перемещаться по площадке. Прежний вариант означал полное закрытие зоопарка и переселение животных. В июне совет его отклонил. Пока зоопарк в муниципальном саду работает как обычно. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях «Лента Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно ясно. Сегодня ночью на побережье и в центре Кипра воздух остынет до 23 градусов. Местами у моря к утру появится туман и низкая облачность. Завтра снова солнечно, но после полудня над Тродосом сгустятся облака. Возможно, кратковременные дожди. Жара немного отступит. Около 35 градусов в глубине острова, до 32 на побережье и до плюс 24 в горах. Температура воды на кипрских пляжах около плюс 28. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Очень сложно.
1: По дороге домой на русском радио Кипр.
2: Ну, если вы сейчас едете домой и обнаружили, что дорога как-то, знаете, стала подозрительно длинной. Спокойно. Это не вы устали, это Кипр просто решил немного продлить вам рабочий денек. Добрый вечер. Прямо сейчас на часах 17:07, а значит, начинается та часть суток, когда можно перестать делать вид, что у вас полно энергии. С вами Гоша Романов, и это «По дороге домой». Та же дорога. Правда, на работу утром она вот раздражает, согласитесь. А вечером уже просто становится частью этого самого пейзажа. Те же люди вокруг, утром конкуренты за парковочное место, вечером практически попутчики по судьбе. Так что выдыхайте. Рабочие чаты можно вообще не открывать. Дела подождут, так им и скажите. Как проводите свой вечер, а? Какие есть у вас неожиданные планы или, может, приятные сюрпризы, поводы поздравить своего близкого человека, присылайте сообщение на короткий номер 49-105-7. И давайте договоримся, если сегодня что-то пошло не по плану, оставляем это где-нибудь между работой и дверью вашего дома. И просто чилим. Ведь вечер для этого и придуман, а Кипр этим словом вообще существует. Начинаем путь по дороге домой.

знаете, я вот все чаще и чаще читаю новости, и кажется, у работающих людей появился новый этап взросления. Ты все делаешь вроде бы правильно, но уже не особо понимаешь зачем. HR называет это тихим надломом. Человек приходит на работу, выполняет вроде бы самые обыкновенные свои задачи, отвечает на сообщения, например, отправляет письма. Снаружи, казалось бы, все нормально, вот только желание что-то предложить, придумать или проявить инициативу становится все меньше и меньше. Сейчас все уходят во фразу «хорошо, хорошо, как скажете». Особенно часто такое состояние замечают у миллениалов. Да, конечно, у кого же еще, не у зумеров же. На них и во многих компаниях держится довольно большая часть работы и управления. Люди привыкли справляться со всем, брать еще и дополнительные задачи, такой багаж, и как-то доживать все-таки до пятницы. Ну, до пятницы мы доживем, я думаю, один денечек-то остался. Специалисты советуют смотреть не только на самого вот этого сотрудника, но и на условия вокруг него. Нормальная зарплата, адекватное общение и разумное количество задач могут вернуть человеку интерес к работе. Потому что иногда сотруднику не нужен корпоратив с аниматором и пиццей, хотя не помешало бы, это я вам всем начальникам сейчас тихонечко намекаю. Ему просто нужно, чтобы зарплата соответствовала объему работы. Но вот а список задач перестал выглядеть как какое-то наказание. Так что, если ваш коллега сегодня молча сидит, все делает и ни на что не реагирует, возможно, он не стал каким-то невероятно спокойным. Возможно, он на автопилоте. Главное, чтобы автопилот хотя бы знал, где у него дорога домой. Ну, а если не знаете, я подскажу. Тут уж не переживайте.

0: Реклама на русском.
1: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин «Обувь»,

0: город Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Спиру Араузу, 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассола, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
3: Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях.
4: У женщин готовить что-то невкусное называется разнообразие.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Новая песня на русском.

0: Культурный код.
1: Если вы давно живете на Кипре, то наверняка замечали одну странность. Стоит выехать подальше от моря, и пейзаж вдруг становится каким-то подозрительно красным. И это не розовые очки, не красные какие-то линзы, да, и не Кипр просто решил немного нам добавить и драматургии. На востоке острова действительно есть целый регион, который называется Кокинохория, буквально «красные деревни». Сюда входят Сатира, Френарес, Деринья, Леопетри, Ксилофагу, Авгору и другие населенные пункты восточной стороны, и название действительно появилось совершенно буквально из-за цвета местной почвы. Она такая красноватая, богатая минералами, в том числе железом и магнием. Причем это довольно тяжелая земля. Когда намокает, становится липкой, а высыхая, превращается почти что в такую плотную корку. Я вот все думал, почему же мне, как белорусу, так комфортно здесь? Оказывается, один из героев восточного Кипра — это картошка, кто бы мог подумать. Именно эта красная почва стала одной из причин, почему местный картофель приобрел такую репутацию. Его начали активно выращивать здесь в начале 20 века, ну а картофель, выращенный на красной земле, уже тогда считался более ценным и пользовался повышенным спросом. Есть даже отдельное название — кипрская картошка красной земли. Ух, как величественно звучит. Причем характерный красноватый оттенок картофелю во многом придает сама земля, которая остается на кожуре после сбора. Вот такой вот интересный факт, действительно. Возможно, именно поэтому кипрская картошка выглядит так, будто ее сначала немного припудрили землей модного цвета терракоты. Обычно так и происходит. За самым ближайшим поворотом вполне может оказаться какое-то местечко, которое зацепит, да и историю за собой несет немалую. Но как же узнать об этом месте, спросите меня? Именно этим занимается новый проект русского радио «На чемоданах». Вместе с Михаилом Дубилетом, создателем Cyprus Discovery, здесь Кипр рассматривают не только через какие-то пляжи и таверны, древние находки, традиции, горные маршруты, необычные места и современные истории острова. Все это будет здесь. Получается, путешествие, для которого, ну, в принципе, даже машину заводить не обязательно. Это путешествие для тех, кто живет на Кипре давным-давно, или вот недавно приехал, а может, просто хочет наконец понять, что же находится по ту сторону привычного маршрута.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97 65 38 75.
2: Atre Music представляет: Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер – многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Atre Music. Спектакль, после которого хочется жить.
3: Для подрастающего поколения полезнее средиземноморского сибаса может быть только отцовский лещ.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Не баг, а фича.
1: Знаете, есть такое странное ощущение, которое приходит почти незаметно. Вот и даже сейчас оно немножечко закрадывается, потому что в детстве июнь, июль, август, да и сентябрь как-то мог длиться целую вечность. Каникулы — это была отдельная жизнь. До Нового года бесконечность времени тоже текла, ну а потом наступает взрослая жизнь, и календарь словно кто-то перевернул. Всем привет ценителям маэстро шансонье. Только вот был понедельник, уже казалось пятница. Только начался год, вот уже и заканчивается. Самое интересное, что время, оно не ускорилось. Ускорилось восприятие времени. Одно из главных вот этих вот версий, что ли, связано с количеством самых новых впечатлений. Для ребенка практически все происходит впервые. Первая поездка, первый класс, первое лето без родителей. А да, новый двор и новые люди. Мозг подробно фиксирует вот эти события, поэтому отрезок времени кажется длиннее. Вот такая вот фишка. А потом появляется самая обыкновенная рутина. Дом, работа, знакомая дорога, привычные выходные и так далее. Мозг просто начинает экономить место и не записывает каждый день как отдельную историю. Получается странный эффект. Чем меньше нового происходит, тем быстрее кажется, что прошел целый период. Поэтому отпуск на 2 недели может ощущаться длиннее 3 месяцев самой обыкновенной жизни. Есть, конечно, более красивая теория. В детстве 1 год – огромная часть прожитой жизни. Для 5-летнего ребенка год – это целых 20% всего опыта. Для 40-летнего же человека всего 2,5%. Вы можете представить, да, какая разбежка? Поэтому один и тот же календарный год субъективно становится все меньше и меньше. А теперь самое любопытное. Если время субъективно ускоряется из-за повторяющихся дней, то новые впечатления способны его снова замедлять. Все, ищем новых впечатлений, потому что незнакомый город, новое занятие, путешествие, случайная встреча, да все что угодно, все это заставляет мозг создавать больше отдельных воспоминаний. Так что, возможно, секрет не в том, что жизнь становится короче. Просто со временем мозг все чаще нажимает кнопочку «пропустить». И если хочется, чтобы следующий август не исчез за пару секунд, возможно, стоит сделать его немножечко не похожим на предыдущий. Мотайте на ус.
2: Русское радио.

0: Вечернее шоу «По дороге домой» с Ветерком в компании Гоши Романова.
1: Мне всегда говорили, что нужно радоваться мелочам, да и, в принципе, удивляться всему на свете, тогда и ты будешь веселый, да и жизнь будет проста и легка. Я вот знаю, что очень много геймдев-компаний на Кипре, и как и стартапов, так и уже мастодонтов каких-то, да, вот компьютерных игр, и ни для кого не секрет, кто вот связан со сферой игр, завтра, послезавтра примерно выходит DLSS 5, да, новый, так скажем, движок от NVIDIA, очень крутой, я этому удивляюсь. Постоянно, каждый раз что-то выходит новое. Вот сейчас одна из таких новых идей — это космический лифт. Вы только себе представьте. Ну, тоже невозможно, по мне, по моему мнению. Так и главный кандидат на роль этого троса — это графен. Конструкция предполагает гигантейший трос от экватора Земли в космос общей длиной около 100 тысяч километров. Вы можете себе представить, что же это за такой огромный трос? По нему специальные кабины смогут подниматься на орбиту, а значит, отправлять грузы в космос можно будет без каких-то привычных ракетных стартов. Почему же графен? Говорят, что он легкий и при этом обладает огромной прочностью. Для такой конструкции это критично. Трос должен выдерживать собственный вес на колоссальной-то длине и еще удерживать подъемные кабины. Концепция предусматривает противовес в космосе, который будет удерживать трос натянутым, а дальше только электрические какие-то подъемники, которые движутся по нему вверх. Звучит, конечно, надо вам сказать, красиво. Но до первого космического лифта вот этого пока очень-очень далеко, я так думаю. Главная проблема — это создать материал необходимой прочности и производить его в нужных масштабах. Как это сделать, никому не ясно. Так что пока лифт существует только на уровне исследований, каких-то инженерских проектов, но если все получится, я думаю, вот эта фраза «я сегодня на лифтике поеду» однажды может означать совершенно другой маршрут. Прямиком в космос. Главное не забыть нажать кнопку нужного этажа, а то орбита, надеемся, будет где-то сверху. Надеемся.
0: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя ни с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
6: В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из 4. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell.
7: Begin with home, buysellcypress.com.
8: Вам скучно и одиноко? Кажется, что вы никому не нужны?
9: Попробуйте задержать выплату кредита.
10: Рекламная служба Русского радио Кипр.
11: 255-88-180. Вечернее шоу. По дороге домой с Гошей Романовым.
12: Час завершает свой путь, а если вы еще в пути, значит, у нас с вами еще есть время провести этот вечер вместе. Впереди ждет второй час, вкусненькое я оставил на десерт. Зачем я сказал про десерт? Те, кто не едят после 6, наверняка уже напряглись, но зачем? До 6 еще есть целых 4 минуты, так что успейте завершить свой день вишенкой на торте. А я уступаю микрофон человеку, который знает абсолютно все, что происходит вокруг, пока мы с вами пытаемся разобраться, да что же происходит у нас самих. Кость Столяров расскажет про самые актуальные новости, а мы с вами совсем скоро услышимся.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Добрый вечер, в студии Константин Столяров. В этом выпуске 11 миллиардов. У кого хватит места в кипрском госбюджете? Отцовское пособие. 3 недели, чтобы не потерять деньги. 18 медалей. Кипр установил новый рекорд. Теперь подробнее. Правительство Кипра обсуждает бюджет на будущий год. Потолок расходов, утвержденный еще в июне, около 11 миллиардов евро. В этих рамках все уже строго расписано. Каждая новая мера поддержки населения теперь конкурирует со старыми. Приходится решать, какую статью урезать взамен. В сентябре проект уйдет в Совет министров, в конце месяца или начале октября в парламент. Окончательное голосование должно пройти до Нового года. Работающим отцам на Кипре положены 2 недели оплачиваемого отпуска после рождения ребенка. Папы могут получить 72% застрахованного заработка. Заявление нужно подать в течение 21 дня с начала отпуска. С конца июня текущего года заявки принимают только онлайн через портал gov.cy. Бумажных форм больше нет. Главное, работать в 2 недели отпуска папам нельзя вообще, включая удаленку и подработку, иначе пособия не будет. Кипр закрывает Средиземноморские игры в Таранто с лучшим результатом за всю историю – 18 медалей. Чести принести кипрский флаг на сегодняшней церемонии закрытия удостоились гимнаст Мариос Георгиу и метательница диска Марина Хаджикоста. Следующие Средиземноморские игры примет Косово. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях «Лента Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно ясно. Сегодня ночью на побережье и в центре Кипра воздух остынет до 23 градусов. Местами у моря к утру появится туман и низкая облачность. Завтра снова солнечно, но после полудня над Тродосом сгустятся облака. Возможно, кратковременные дожди. Жара немного отступит. Около 35 градусов в глубине острова, до 32 на побережье и до плюс 24 в горах. Температура воды на кипрских пляжах около плюс 28. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Пока вы танцуете под шаде, не забывайте, пожалуйста, смотреть в боковые зеркала. Вдруг там кто-то тоже скачет, словно на лоурайдере. Потому что есть ощущение, что после 6 вечера у человека автоматически появляется право никуда не спешить. Конечно, кроме тех, кто еще на работе, вам отдельный привет. Добрый вечер. У микрофона Гоша Романов и в эфире 2-й час по дороге домой. Если вы только что к нам подключились, вы вовремя, надо вам сказать. Мы как раз продолжаем собирать этот вечер по кусочкам. И как же я люблю четверг. Это ощущение, что уже завтра будет пятница. А пока последний час нашего вечернего маршрута. Так что прибавляем звук, устраиваемся поудобнее, руки на руль, едем дальше и, как завещала Айова, улыбаемся. По дороге домой продолжается.
1: Русское радио.

0: По дороге домой на русском радио Кипр.
1: Ну а в этом случае это уже вы пассажиры, а я ваш пилот, потому что есть песни, которые просто играют, а есть те, после которых человек внезапно становится звездой собственного автомобиля, начинает такой дирижировать рулем, что ли. Именно за такими треками прямиком в кипрскую двадцатку вам путь. Главный хит-парад страны возвращается с Ирой Аполлоновой. 20 самых горячих песен эфира. Музыка, за которую хочется голосовать, и отлично. Отличный способ узнать, что же сейчас действительно слушает Кипр. Каждую пятницу в 16:00 на русском радио Кипр. А если в пятницу не успели, ничего страшного. В субботу утром будет повтор с 10 до 11 часов утра. Кипрская двадцатка. Включайте погромче. Соседи тоже должны знать, какая песня сегодня номер один.
0: Все будет хорошо.
2: Let them march again.

0: город Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Спиру Араузу, 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: Какой олимпийский вид единоборств самый безопасный, а еще развивает дисциплину, гибкость и лидерские качества? Конечно, тхэквондо. Golden Eagle Taekwondo Academy в Ларнаке приглашает мальчиков и девочек от 6 лет. Занятия проводит лицензированный тренер кипрской организации спорта Анис Полихронидис. Черный пояс по тхэквондо – пятый дан. Тренировки на русском и греческом. Первое занятие бесплатно. Звоните 97-88-3480.
2: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
3: Быстрее, выше, сильнее! Именно так, по словам жены, на моем фоне выглядят другие мужчины.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

0: конкретные премьеры месяца.
1: Очень понравилась игра актеров на высоте.
2: В теме. Вечером обычно самый сложный квест — это выбрать фильм, который устроит абсолютно всех. И для него, и для нее, ну и чтобы дети не читали между слов. Трудно, безусловно. Потому что новинок куча, продолжений еще больше. Ведь есть фильмы, которые спустя даже 30 с лишним лет лучше и не трогать. А есть те, которые получают свое продолжение. Например, Том Круз снова садится за руль «Наскар». И, судя по всему, Голливуд окончательно понял, что если актер однажды научился очень быстро ездить самостоятельно, отпускать его уже бессмысленно. Да, я сейчас говорю про фильм «У дней грома», потому что именно у него будет продолжение. Том Круз возвращается в роли Коула Трикла, гонщика NASCAR из фильма 1990 года. И теперь у него есть новая напарница по фильму, и это блистательная Энн Хэтэуэй, которая сыграет владелицу и инженера, в том числе гоночной команды. Премьера назначена на 2 июня 2028 года. Ждать нам достаточно долго, но сюжет пока держат как-то в секрете, что ли, поэтому официально известно только немного. Но сам факт возвращения Круза и Коулу Триклу — это уже интересно, потому что первый фильм вышел 30 с лишним лет назад. В 1990 году он играл молодого, такого самоуверенного гонщика, который пробивался в NASCAR. В целом, это была, кстати, практически та же команда, которая несколькими годами ранее сделала Top Gun, если помните этот фильм. Поэтому «Дни грома» иногда называют его гоночным родственником. Там тоже Том Круз, тоже скорость, тоже человек с характером, который регулярно выступает в конфликтах, но, правда, в Топгане самолеты были, а здесь машины. Видимо, в какой-то момент Круз просто решил, что ему мало одного вида транспорта, подавайте мне, пожалуйста, самолеты и всякие там NASCAR-ы. Но у оригинала есть еще одна любопытная история. На съемках «Дней грома» Том Круз познакомился с Николь Кидман. Она сыграла доктора Клэр, персонажа, который помогал Коулу после аварии. Через несколько месяцев после знакомства они поженились. Вот такая вот вам встреча. Да, на этот раз, конечно, будет встреча с Энн Хэтэуэй по гоночной трассе. Если Голливуд продолжит снимать продолжение фильмов с таким же интервалом, то следующие «Дни грома» можно ожидать примерно к 2026 или к 2066 году. 26-й год сейчас уже скоро заканчивается. Хотя Круз, судя по всему, и тогда скажет, что каскадер ему не понадобится, я все сделаю сам. Ведь, как мы знаем, Том Круз выполняет все самостоятельно. Крут, похвала.

0: Реклама на русском.
1: Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «Уан» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
2: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
3: У каждого Аврио свое Аврио. Аврио.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us 255-88180.

0: на русском радио «Ближе к телу». Ближе к
1: телу. Есть такой очень странный момент после рабочего дня. Ты, наконец, дома, работа закончилась, и вот теперь, по идее, должна же начинаться свободная жизнь. Спортзал, друзья, прогулка, хобби или саморазвитие. Но чаще всего ничего не хочется, вообще ничего. И вы просто лежите. Причем иногда даже телефон не хочется брать, просто смотреть в одну точку и постепенно возвращаться в человеческую форму. Это не обязательно лень, надо вам сказать. После рабочего дня мозгу действительно нужно восстановление. Причем усталость возникает не только от количества сделанной работы и от качества. Огромную роль играет постоянная необходимость думать, переключаться, принимать какие-то решения и контролировать себя. Вот, например, что ответить, что выбрать, кому перезвонить, кому позвонить. Даже если весь день вы просидели за компьютером, мозг вполне мог отработать полноценную смену. Ученые называют его психологическим отстранением от работы. Звучит, конечно, как диагноз, но на самом деле это способность вечером перестать мысленно находиться на работе. Когда человек продолжает прокручивать рабочие задачи вечером у себя в голове, то усталость сохраняется, и это понятно. А когда ему удается действительно переключиться, то это связано с меньшей усталостью и лучшим восстановлением. Поэтому лежать после работы иногда вполне логичная стратегия, и надо ей пользоваться. Главное, чтобы это было именно восстановление, а не продолжение рабочего дня в горизонтальном положении. Таких ситуаций я видел, поверьте мне, большое количество. Да что там, я сам грешу этим время от времени. И все, что сегодня не успели сделать, спокойно переживет до завтра. А вот отдых откладывать точно не стоит. Так что прибавляем звук, переключаем голову в вечерний режим и отправляемся туда, где она хотела бы жить, на Манхэттене. Он просто диджей на радио. Это Бандерас и Манхэттен. Впереди вечерняя переключка.

0: Представьте, что сегодняшний день – это чемодан. Вы его тащили с собой с самого утра. В нем все подряд. Рабочие дела, пара странных разговоров, три мысли, которые вообще не просили приглашения, и одна абсолютно бесполезная тревога. Она почему-то лежит сверху. Ну, потому что тревоги всегда любят VIP-места. И вот вы подъезжаете к дому, открываете багажник, достаете этот чемодан и просто оставляете его там. До завтра. Пусть постоит. Потому что сейчас кипрский вечер. Море где-то рядом, пальмы шуршат. Город начинает светиться. А вы, наконец, никому ничего не объясняете. Даже себе. Можно просто сидеть, смотреть вперед и слушать музыку. Так что оставляем чемодан, включаем музыку и едем дальше. Без тяжелого багажа. Хотя бы эмоционального.
1: Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют.

0: Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
3: Женщину легко сделать счастливее, но дорого.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Вечернее шоу «По дороге домой» с Гошей Романовым.
5: Ну все, друзья, вечер переходит в режим «Дальше я сам». Дальше вы сами. Спасибо, что провели это 2 часа вместе со мной. Надеюсь, дорога сегодня хотя бы чуточку стала короче, настроение лучше, а значит, я могу себе сказать «Mission Complete». Дальше слушайте «Глянется» и «Сделано со вкусом» с Яной Соболевой. Там вечер продолжится уже в ее фирменной подаче, ну а завтра русские перцы взбудоражат ваше утро. Хорошего вечера, спокойной дороги. Завтра услышимся. Пока-пока.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Добрый вечер, в студии Константин Столяров. В этом выпуске. 11 миллиардов. У кого хватит места в кипрском госбюджете? Отцовское пособие. 3 недели, чтобы не потерять деньги. 18 медалей. Кипр установил новый рекорд. Теперь подробнее. Правительство Кипра обсуждает бюджет на будущий год. Потолок расходов, утвержденный еще в июне, около 11 миллиардов евро. В этих рамках все уже строго расписано. Каждая новая мера поддержки населения теперь конкурирует со старыми. Приходится решать, какую статью урезать взамен. В сентябре проект уйдет в Совет министров, в конце месяца или начале октября в парламент. Окончательное голосование должно пройти до Нового года. Работающим отцам на Кипре положены 2 недели оплачиваемого отпуска после рождения ребенка. Папы могут получить 72% застрахованного заработка. Заявление нужно подать в течение 21 дня с начала отпуска. С конца июня текущего года заявки принимают только онлайн через портал gov.cy. Бумажных форм больше нет. Главное, работать в 2 недели отпуска папам нельзя вообще, включая удаленку и подработку, иначе пособия не будет. Кипр закрывает Средиземноморские игры в Таранто с лучшим результатом за всю историю – 18 медалей. Чести пронести кипрский флаг на сегодняшней церемонии закрытия удостоились гимнаст Мариус Георгиу и метательница диска Марина Хаджикоста. Следующие Средиземноморские игры примет Косово. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно ясно. Сегодня ночью на побережье и в центре Кипра воздух остынет до 23 градусов. Местами у моря к утру появится туман и низкая облачность. Завтра снова солнечно, но после полудня над Тродосом сгустятся облака. Возможно, кратковременные дожди. Жара немного отступит. Около 35 градусов в глубине острова, до 32 на побережье и до плюс 24 в горах. Температура воды на кипрских пляжах около плюс 28. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Живые снимки без фильтров и сияющая кожа круглый год – это возможно благодаря уникальной косметологической процедуре No Filters от Laser Beauty Center Lady Aesthetic. Данная всесезонная манипуляция с лицом предполагает использование лазера и позволяет омолодить кожу и устранить ряд дефектов. На какие результаты от процедуры можно рассчитывать? Сделать кожу более упругой и омолодить ее, убрать пигмент, сосудистые звездочки, осветлить и выровнять тон кожи, сузить поры. Результат заметен уже после первого сеанса. Всего за несколько визитов вы сможете избавиться от морщин и смело позировать на камеру, не боясь неудачных кадров. Запишитесь на прием к специалистам Lady Aesthetic в директе Instagram или на сайте ladyaesthetic.com.cy, чтобы ощутить на себе невероятный эффект No Filters.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр Lady Aesthetic. Искусство быть красивой. Двадцать лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском.
1: Есть повод для праздника?
2: Для праздника не нужен повод. Для праздника нужен торт.
1: В той конфекшенере от Пунина всегда в наличии торты с авторскими вкусами. Просто выбирайте и празднуйте.
2: А если хочется чего-то особенного?
1: Мы создадим торт мечты с индивидуальным дизайном, начинкой и оформлением.
2: Звучит красиво.
1: Празднично.
3: Незабываемо.
1: Той конфекшенери by Пунин в Лимассол Дель Мар.
2: Подробности на toyconfectionery.com.
4: Кипр празднует День независимости дважды в год, а вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94-08-69-49. 94-08-69-49.
5: Самая популярная фраза в Третьяковской галерее. О, это этот же, ну, это, ну, как его?
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

0: Айова Доуз. Ловлю.
1: Русское радио.
2: Нас обнимают облака. Я тебя, ты меня. 10 минут назад была гроза.

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты

0: пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
1: Дом – это то место, где можно не втягивать живот.
2: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Milk's Food.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. Тема питания еще никогда не была столь противоречивой, как в наши дни. Но это ровно до того момента, пока вы не соприкоснетесь с подходом к еде сервиса Milk's Food. Запоминайте, а лучше фиксируйте в заметках. 100% отказываемся от формулы «не есть после 6 вечера», ибо все зависит от образа жизни человека. Помните только, что ужинаем за 3 часа до сна. Далее определяемся с целью – набрать вес или сбросить. И поэтапно учимся базовым шагам к здоровому питанию. Во-первых, отказ от пустых калорий, фастфуда, промышленных сладостей, любых сахарозаменителей. Далее снижаем количество кофе и чая. Пьем чистую воду. Обязательно завтракаем, исключений быть не может. И, наконец, придерживаемся режима с обедом и ужином, переходя на цельнозерновые злаки, крупы и муку, налегая на белок. Как не допустить округления живота, изжоги и прочих неприятностей, ловите шпаргалку по ужинам от Milk's Food. Берем тарелку среднего размера, мысленно делим ее на 3 зоны. В большую часть кладем разноцветные овощи и зелень, да повыше, повыше горку. В оставшиеся 2 – гарнир и белок. Одну часть заполняем бобовыми или цельнозерновыми крупами. В другую, 1/4 тарелки, кладем на выбор любое мясо птицы, морепродукты, рыбу, яйца или творог. Если планируете худеть, значит, это ваш идеальный ужин. Он исключает гарнир. Если такой цели нет, то можно класть рис, гречку или киноа. Эта схема корректируется под запрос, поэтому адресуйте свои пожелания нутрициологу безупречного сервиса Milk's Food. Подбирайте программу питания или готовое меню и становитесь здоровой версией себя.
0: Сделано со вкусом. Milk's Food. Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Радіо Монте-Карло Кіпр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy. Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95-9-62-065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: В принципе, я нормально отношусь к поездкам на работу. Но ждать 8 часов, чтобы поехать обратно, ну, утомительно.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Реклама на русском.
0: Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy. Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95-9-62-065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
4: Спящий ребенок – это не только мило, но и наконец-то.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

0: Русское радио.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помоги.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume. We present to you new music show
0: на русском радио Кипр.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: We present to you new music show
0: на русском радио Кипр.
6: Hi everyone, this is Rosé.
7: Hey, it's Bruno Mars.
8: What's up, what's up? New music show.
9: Εδώ, τα ακούς.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.